0: В категории 60 килограммов сахалинец Евгений Сон занял второе место в категории 67 килограммов. На осеннем фестивале в Москве обновили три рекорда по овощам-гигантам. В это число вошли капуста, кабачок и томат. С тыквами и арбузами рекордов при этом не вышло. Причиной называют капризную погоду. Вес самой крупной тыквы на фестивале составил 817 килограммов. Ее вырастил 12-летний садовод из Иркутской области. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: 11.06, время Сахалинское. Доброе утро, дорогие. Здравствуйте. 14 сентября у нас с вами на календаре. Сегодня понедельник, и рад вас приветствовать. И вот давайте поговорим про понедельник. Понятно, что все мы с вами немножечко ленивцы в самом начале трудовой недели. Но знаете, я вот не так давно для себя нашел фразу, которая, конечно, ничего не оправдывает, но тем не менее, лучше не хотеть работать, когда у тебя есть работа, а не так, чтобы хотеть работать, но работы у тебя нет. Поэтому давайте потрудимся эту неделечку, проведем ее ударно-плодотворно. И, в частности, это касается нашего понедельника. Вместе с радио АСТВ это будем делать, и делать это будем с удовольствием. Я вам в этом помогу. Так что мотивашечки какие-нибудь нам с вами подкину, чтобы этот день пролетел очень быстро, очень грамотно, очень плодотворно, и чтобы все у нас было хорошо. Что у нас в этом часе? Планы, собственно, музыкальные, информационные. О погоде расскажу обязательно. Другие новости в середине часа. Это наше традиционное, и это наше все. Ну и, конечно же, без музыки мы не обойдемся. Великолепный музыкальный фон понедельника подготовили для вас. В ближайшее время Гордон Сити, Надар Реве, Дима Билан и прямо сейчас Зиверт. Давайте нажмем на газ и сделаем этот понедельник крутым.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гордон Сити, их работа Imagination в эфире Первого областного. 11 часов и 19 минут в Южно-Сахалинске. Еще раз доброе утро, дорогие. Надеюсь, что вы проснулись уже в бодром, в таком бодром состоянии. И вот что, о чем хочу с вами поговорить. Если кто-то вдруг собрался сдавать экзамены в ГАИ, то в экзаменационных билетах в правилах дорожного движения нашли множество ошибок. В билетах для сдачи экзамена содержится большое количество ошибок, неточных формулировок и противоречивых заданий. Но те, кто сдавал, совершенно прекрасно об этом знают. Об этом заявил член Общественной палаты России, автоэксперт Александр Холодов. И вот по его словам, некоторые вопросы сформулированы неоднозначно, а в похожих дорожных ситуациях кандидатам в водители могут предлагать вообще разные варианты, причем правильных ответов. Эксперт считает, что экзамен должен проверять понимание реальной обстановки на дороге, а не способность заучивать билеты. И вот здесь я с экспертом абсолютно точно согласен. Иногда, да, читая эти самые билеты и проходя экзаменацию, ты понимаешь, что все хорошо и красиво на бумаге, но реальная обстановка на дороге, она, конечно же, совершенно другая. И в связи с этим Общественная палата запустила специальную платформу, где автомобилисты смогут сообщать об ошибках в билетах и правилах дорожного движения, предлагать изменения и голосовать за инициативы других пользователей. Ну, в целом, на первый взгляд, вот эта самая инициатива и, в принципе, вот эта самая новость, она достаточно хороша тем, что можно исправить те самые неточности, которые нам с вами предлагают. Ну и я вам, конечно, советую учить правила дорожного движения и в нашей реальной с вами жизни, конечно же, соблюдать эти самые правила дорожного движения. Ну и помните об одном, что на дороге нужно, даже являясь пешеходом, ну и, соответственно, водителем, на дороге нужно думать не только за себя, но и за всех участников дорожного движения. Если вы сейчас находитесь в пути, то удачной вам дороги, будьте, пожалуйста, осторожны. И для всех без исключения прямо сейчас расскажу о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 14 сентября, на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе и Тымовском временами дождь, здесь до плюс 17, в Смирных без существенных осадков и до 20 выше 0. В Углегорске также временами дождь, до плюс 18, в Тамаре и Чехове до 19 градусов тепла и временами ожидается дождь. В Невельске и Хомске тот же самый дождик временами, до плюс 21 здесь. В Северокурильске без осадков до плюс 17, в Курильске временами дождь и до 20 градусов тепла. Что же касается Южно-Сахалинска, то в областном центре сегодня временами ожидается дождь, воздух прогреется в течение дня до 21-23 градусов тепла, ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду, сегодня будет достаточно ветрено. Термометр за окном нам сейчас показывает плюс 20 градусов.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
3: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
1: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
3: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
1: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
3: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Можно сказать, золотая классика в новом прочтении. Это «Мохито. В жизни так бывает» в эфире Первого областного. 11:30 в Южно-Сахалинске. Наша обязательная программа, как и обещал. И прямо сейчас перемещаемся к другим новостям.
1: Другие новости.
0: Анна Гладырь в студии расскажет о других новостях. Доброе утро пока.
2: Здравствуйте
0: еще.
2: Всем. Здравствуйте. Да. Всем приношу соболезнования, кто тоже сегодня вышел из отпуска, и я знаю, о чем вы думаете в эту самую секунду. Как же, ну, не хочется сегодня работать. Еще и понедельник,
0: да.
2: Еще и так пасмурненько. Но не хочется, так и правильно. Оказывается, с научной точки зрения доказано, находиться в понедельник на работе – настоящее преступление против нашего здоровья. Понятно вам?
0: Понятно.
2: Вот сейчас доводы все приведу, чтобы вы могли к начальству обратиться с просьбой отпустить себя сегодня пораньше.
0: Беру ручку, записываю.
2: Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: Психологи нам официально разрешают лениться, потому что исследователи выяснили, что работа по понедельникам и пятницам буквально противопоказана нашему организму, потому что приводит к выгоранию и депрессии. Ага.
0: Угу, понятно.
2: Еще в больничной давали. Наш мозг, оказывается, физически не создан для сложных задач в эти дни. Мне интересно, как он понимает, что сегодня именно понедельник.
0: Он знает, он чувствует.
2: Но в понедельник мы еще мысленно, кто-то шашлыки доедает, кто-то досматривает сериалы или мысленно долеживает на диване. И мозг наотрез отказывается входить в рабочий ритм, поэтому концентрация на нуле, а любые попытки принять адекватные решения превращаются в пытку. Но самое интересное происходит во второй половине недели. Психологи утверждают, что весь недельный план мы на самом деле выполняем всего за 2 дня. Это вторник и среда, самые продуктивные. Потому что уже с четверга наш внутренний радар настраивается исключительно на выходные. Любая активность в пятницу не приносит никакого результата. Вы получаете только дикую спешку, стресс и подскочивший гормон кортизол. То есть пытаться работать в конце недели, получается, зря. Переводим нервные клетки свои.
0: Все зря, в пятницу не выходим на работу.
2: Что там, четырехдневку, говорят, это не очень тогда будет продуктивно. Тут двух дневку, оказывается, вводить надо. Вторник и среду. Но боюсь, что тогда наш мозг будет считать вторник за понедельник.
0: Да, да,
2: а
0: да.
2: Среду за пятницу.
0: Все, и это замкнутый круг, вы понимаете, да?
2: Так что, друзья, стискиваем зубы и желаю вам всем легкой рабочей недели, понимающего начальства и побольше законных перерывов на кофе. На этом все. Спонсор выпуска компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Работа Жетин Трофимова. Привет в эфире Первого областного. Еще раз здравствуйте, дорогие. Время Сахалинское 11:39. И прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. Будьте внимательны и одевайтесь по этой самой погоде. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 14 сентября. В Александровске-Сахалинском временами дождь и до плюс 18 градусов. В Нугликах также временами пройдет дождь и до 19 выше 0. В Поронайске без существенных осадков, здесь температура днем до плюс 20 градусов. В Красногорске и Макарове дождь и до 19 со знаком плюс. В Долинске и Охотском преимущественно без осадков, воздух прогреется до плюс 24 градусов. В Корсакове временами дождь и здесь до 20 выше нулевой отметки. В Аниве временами дождь до плюс 24. В Малокурильском и Южнокурильске сегодня также временами дождь и до плюс 19 градусов. В областном центре сегодня, 14 сентября, ожидается временами дождь в течение дня. Температура днем от 21 до 23 градусов тепла, ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду. Термометр за окном прямо сейчас показывает плюс 20 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20% только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Власнова, 11.50, время Сахалинское. Что мы с вами, дорогие, делаем, когда мобильная связь у нас с вами отказывается работать? У нас паника начинается. А тем более, когда мы видим не 4G, а какой-нибудь 3G или вообще Edge на телефоне загорается. Все, что вы, конец мира. В индийской деревне Хардаули жители пожаловались на плохое покрытие 5G. В итоге попросили телеком-компанию прислать сотрудника, чтобы тот решил проблему. Телеком-компания кивнула головой, прислала сотрудника. Что сделали местные жители? Они взяли и привязали его к вышке сотовой связи и сказали, что не отпустят, пока сеть не станет лучше. Хотели, как говорится, как лучше, а получилось как всегда. В итоге понятно, что сотрудника реально привязали. В итоге он неизвестно сколько там простоял и стала ли связь 5G лучше у жителей этой деревни. В истории в этой не рассказывается. Но что-то мне подсказывает, что пока его не отвязали, ничего не произошло. Чудо, как говорится, не произошло. Поэтому, друзья, если у вас вдруг отказывает мобильная связь, достаточно позвонить в компанию сотового оператора и сказать, что у вас плохая связь. Но при этом ни в коем случае не привязывайте специалистов к вышке сотовой связи. От этого лучше покрытие не станет. Без паники, и с удовольствием продолжаем этот понедельник вместе с радио АСТВ, Мира Помазеви, Хюгель до конца этого музыкального часа.
1: От радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ.

0: В завершение этого музыкального часа Терешина и обломки чувств мы тоже себя по кусочкам после выходных начинаем собирать в этот понедельник вместе с радио АСТВ. Ну и, конечно, движемся дальше. Прямо сейчас переходим в следующий музыкальный час. И не забывайте сверять свои часы, чтобы никуда не опаздывать и не задерживаться. Это важно. А на Сахалине и Курильских островах 12:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И этот час традиционно начинаем с информационного выпуска новостей. И о событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Мэрия областного центра поделились планами по ямочному ремонту дорог на эту неделю. На Сахалине появится филиал консерватории имени Римского-Корсакова. Долинский краеведческий музей отметил пятилетие. В мэрии областного центра поделились планами по ямочному ремонту дорог на эту неделю. Так, дорожники намерены восстановить покрытие на улице Кирпичной, проезд от Пограничной до переулка Солнечного. Работы продолжатся и на других улицах. В администрации рассказали, что на прошлой неделе в Южно-Сахалинске восстановили порядка 3500 квадратных метров дорожного покрытия. Бригады трудились на улицах Лермонтова, Сахалинской, Комсомольской и Праздничной. На последний асфальт восстанавливали после ремонта инженерных сетей. Кроме того, новый асфальт уложили на участке улицы Корсаковской в Большом Елане. На Сахалине появится филиал Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Соглашение о его создании подписали губернатор Валерий Лимаренко и ректор Высшего музыкального учебного заведения Алексей Васильев. Филиал даст молодым сахалинским музыкантам возможность продолжить профессиональное обучение на островах. Работу планируют организовать на базе областного колледжа искусств. С октября здесь начнутся подготовительные курсы, методическая и организационная работа. Сейчас для подготовки музыкантов в области работают музыкальные школы, также развивая концертная инфраструктура. О необходимости создавать условия, которые помогут студентам оставаться на своей малой родине, продолжать образование и в дальнейшем работать в учреждениях культуры, на Восточном экономическом форуме заявлял президент Владимир Путин. В Минпросвещении рассказали, какие игрушки должны попадать в детские сады. Ведомстве отметили, что речь идет не только о соблюдении требований безопасности и качества изделий, но и о психолого-педагогическом характере. Так, игрушки должны быть разработаны отечественными производителями на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Сейчас министерство активно работает над созданием единой системы экспертизы игрушек. Долинский краеведческий музей отметил свое пятилетие. К первому юбилею команда подготовила экспозицию из архивных снимков и поделилась историей создания учреждения. Как отмечают в администрации района, музей зарекомендовал себя как важная культурная точка на карте города, куда стремятся попасть не только местные жители, но и туристы. Здесь регулярно организуют вернисажи живописцев, мастеров фотографий и юных талантов. Также в учреждении проходят творческие вечера, обучающие семинары и множество других мероприятий. Тридцатичетырехлетний мужчина прошел босиком от Стамбула до Ирландии и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Путь длиной почти в 7 километров занял у спортсмена 369 дней. Маршрут пролегал через 10 стран. Рекордсмен стартовал в Турции, прошел через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс и завершил свой путь в Ирландии. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Все верно, дорогие, продолжаем вместе. 12.06, время Сахалинское. Первое областное продолжает для вас работать. Сегодня на календаре 14 сентября, понедельник. И ни для кого не секрет, что есть праздники официальные и достаточно серьезные. Есть праздники неофициальные. Вот, например, сегодня отмечается день «У меня все под контролем». Да-да, именно сегодня, именно 14 сентября и именно в понедельник. Мне хочется надеяться, что у нас с вами и у вас в том числе тоже все под контролем, и это, пожалуй, самое главное в понедельник, не расфокусироваться, да, по каким-то мелочам, по каким-то деталям, а все держать в фокусе, все держать под этим самым контролем. И вместе так и продолжим этот понедельник. Надеюсь, что вы уже в рабочем режиме, в рабочем темпе и совершаете свои маленькие, но большие трудовые подвиги. Вместе с музыкой от Первого областного продолжим. Впереди Корни, Naughty Boy, Гума, а также Мика. Из обязательного прогноза от синоптиков и другие новости в середине часа. Ну и не забываем, что на 50-й минуте в этом часе наша музыкальная программа под названием «Звуки музыки». Сегодня мы расскажем о баяне, поэтому обязательно дождитесь. Всем желаю легкого понедельника, великолепного приподнятого настроения. Давайте вместе улыбаться и двигаться вперед.

0: Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Кулио и Gangsta's Paradise в эфире Первого областного. 12:20, время сахалинское. Помните одну маленькую истину, дорогие. Имитация бурной деятельности впечатляет босса больше качественной работы. Психологи копались в этом и выяснили, что начальники выше ценят тех сотрудников, которые лучше понимают их ожидания и подстраиваются под них. Да-да, вот так. При этом обычно подобные действия почти не влияют на реальные показатели, на продажи, на результат работы и привлечение новых клиентов и прочее. Если сотрудник умеет правильно подавать свою работу, то в глазах босса он кажется более ценным кадром, чем тот, кто действительно работает. Запоминаем эту мудрость от психологов, и этот понедельник мы знаем, как проведем, равно как и всю оставшуюся неделю. Вместе с Первым областным продолжаем. Ваня Дмитренко и Шакира из музыкальных планов впереди, а прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 14 сентября, на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Тымовском и Ахе временами дождь до плюс 17, в Смирных без существенных осадков до 20 градусов тепла. В Углегорске, Тамари и Чехове временами дождь. В Углегорске до плюс 18, в Тамари и Чехове до 19 выше 0. В Невельске и Хомске до плюс 21, и также временами будет идти дождь. В Северокурильске без осадков до плюс 17, в Курильске временами дождь и до 20 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня временами ожидается дождь. Температура днем от 21 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 6 до 17 метров в секунду. За окном термометр показывает плюс 20 градусов.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611987. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая

0: Это Шакира. Здесь ее работа «Te Felicito». Немного летнего вайба в эфире Первого областного. Сейчас поговорим отнюдь не о лете и отнюдь, наверное, не о приятном. Другие новости у нас на горизонте.
1: Другие новости.
0: И Анна Гладарь в студии. Ну что, о чем? Как
2: о
0: не
2: чем,
0: о, лете.
2: О чем? О насущном.
0: О насущном?
2: Конечно, потому что с наступлением первых осенних холодов в обществе традиционно активизируется старый добрый миф, что при смене сезона наш иммунитет неизбежно дает сбой, его нужно срочно поднимать. Но реальность, как это обычно и бывает, далека от этих расхожих представлений. Будем разбираться с синдромами насморка. Как это, да? Прилично, как называется это все.
0: Насморк,
2: дело.
0: Насморк, кашель.
2: В общем, как не подхватить ОРВИ, будем разбираться. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Что по поводу вот этого осеннего вылавливания простуд говорят терапевты? Они говорят, что у здорового человека иммунитет осенью никуда не девается. Вера в эту сезонную слабость организма ошибочна и даже опасна, потому что начинается скупка всех этих универсальных средств. Как они? Предупреждающие. Профилактические. Все слова в отпуске оставила. Ну, в общем, начинают как-то пичкаться заранее какими-то таблетками, игнорируя реальные проблемы. А все дело в том, что вирусы не прилетают к нам вместе с первыми заморозками. Это не птички. Они живут вокруг нас постоянно. И все дело в банальном стечении обстоятельств. Похолодание, влажность вырастает. Все это создает идеальную среду для бактерий. А мы сами им еще и помогаем. Запираемся в душных комнатах и перестаем гулять. Ну и, кстати, говорят специалисты, что главный удар по организму наносит не погода, а наш образ жизни. Ну, как обычно, мы сами виноваты. Сокращение светового дня ломает наши биологические часы, плюс сюда добавляется резкий переход из отпускного расслабления к жесткому рабочему графику, падает физическая активность и, самое критичное, тотальный недосып. Именно дефицит сна, которым взрослые, да и дети тоже жертвуют ради каких-то своих дел, по-настоящему и подрывает наше здоровье. А не то, что вирусы прилетели из теплых стран и как, давай нас всех заражать. В общем, секрет здоровья этой осенью максимально прост. Высыпаемся, чаще проветриваем комнату и не забываем гулять на свежем воздухе.
0: Я бы вот сюда еще добавил, вот в период межсезонья и в начало зимы обязательно следить за влажностью в комнате. Это очень важный фактор распространения вирусов, бактерий.
2: Это сложно уже у тебя. Просто высыпаемся, проветриваем и гуляем.
0: Ну,
2: все,
0: ладно.
2: Без лишних движений. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: О, это Анкиф в эфире Первого областного, а нам с вами хорошо здесь, на островах. Великолепная погода, ну, по крайней мере, была. В любом случае, мы любую погоду с вами принимаем, дорогие, с удовольствием и с пониманием. Все-таки осень на Сахалине, я думаю, что эта осень нам преподнесет еще температурные сюрпризы, в хорошем плане, конечно же. А вот о том, какая погода будет у нас с вами сегодня на Сахалине и Курилах, мы узнаем прямо сейчас. Давайте посмотрим, что синоптики нам нагадали. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, сегодня 14 сентября в Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь до плюс 18 градусов. В Ногликах также временами дождь и до 19 выше 0, в Поронайске без существенных осадков до плюс 20. В Красногорске и Макарове пройдут дожди, здесь до 19 выше нулевой отметки. В Долинске и Охотском преимущественно без осадков до плюс 24. В Корсакове временами дождь до 20 градусов тепла. В Аниве временами также ожидается дождь и до плюс 24. В Малокурильском и Южно-Курильске до 19 градусов тепла и временами пройдут дожди. В Южно-Сахалинске сегодня, 14 сентября, также временами ожидается дождь. Температура днем от 21 до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный от 6 до 17 метров в секунду. Термометр за окном прямо сейчас показывает плюс 21 градус.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Мы открылись в новом здании. Обжигающие скидки на диваны и гостиные до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
10: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября блинчики «Морозко» с вареной сгущенкой 179,95 за 420 грамм. Масло сливочное «Экомилк» крестьянское 239,95 за 160 грамм.
11: С «Матрешкой» выгодно всегда.
12: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
13: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
14: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
15: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
16: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Звуки музыки. На радио АСТВ.
2: Привет, дорогой меломан! Приготовься узнать правду, самую суровую и честную, о баяне. Нет, не о том, что в интернете называют баяном, а о настоящем могучем музыкальном инструменте. Баян – эдакая музыкальная танковая крепость размером с небольшой шкаф. Две клавиатуры, меха, и все это в руках у музыканта, который выглядит так, будто сейчас не играть будет, а штангу поднимать. Весит баян порой как пара упитанных котов, а то и больше. Суперсила баяна в том, что это мини-оркестр на коленях. Слева басы и аккорды, справа мелодия. Баян не капризничает, ему все равно, где звучать. В концертном зале, на свадьбе или на заваленке у дома. Звучание баяна – это вообще отдельная история. Меха раскрываются, и баян выдает звук такой мощи, что окна дрожат. Соседи вспоминают молодость, а голуби на крыше устраивают синхронный полет. Говорят, если долго слушать баян, начинает казаться, что где-то рядом накрывают стол с пирогами, звучит смех, и зима вдруг становится не такой уж и холодной. В нем есть что-то очень наше, родное, будто теплая шаль, только в виде музыки. Так что в следующий раз, когда услышишь этот богатырский инструмент, не улыбайся снисходительно, встань поудобнее, вдохни поглубже и позволь баяну унести тебя в мир, где все просто, искренне и по-настоящему музыкально. И да, ноги, скорее всего, все-таки начнут пританцовывать. Это нормально.
0: Звуки музыки. Радио АСТВ. Первое областное.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В завершение этого музыкального часа активные и крутые Дэвид Гетта и Кид Кьюди. Их работа Memories в эфире Первого областного. Мы с вами завершаем этот час и заносим его в листочек истории и двигаемся дальше и перемещаемся в час следующий.
1: Радио новости на радио АСТВ.
0: На Сахалине и Курильских островах 13:00, и прямо сейчас начнем выпуск с информационной картины к этому часу. О ней расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В областной госавтоинспекции подвели итоги рейдов, проведенных 12 сентября. Дополнительные поступления в бюджет направят на социальные цели. Минпросвещение запустило линию психологической помощи «Школа доверия». В областной госавтоинспекции подвели итоги рейдовых мероприятий, проведенных в Южно-Сахалинске и Долинске 12 сентября. В субботу в каждом из указанных населенных пунктов прошли празднования Дня города. За время рейда автоинспекторы пресекли 75 нарушений правил дорожного движения. В частности, 11 водителей управляли авто в нетрезвом состоянии, еще 16 находились за рулем, не имея прав. 35 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Дополнительное поступление в областной бюджет на 2026 год в размере около 4 миллиардов рублей направят на социальные цели. Депутаты Островной Думы одобрили соответствующие поправки, подготовленные в правительстве региона. Так, средства распределят на финансирование мер поддержки, сдерживания коммунальных тарифов. Как подчеркнул председатель областного правительства Алексей Белик, в приоритете также капитальный ремонт объектов культуры, образования, здравоохранения и спорта, субсидирование тарифов на авиаперевозки по области. Кроме того, поправки предусматривают увеличение финансовой помощи муниципалитетам. В частности, деньги пойдут на капитальный ремонт подвалов и школьное питание. Минпросвещение запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». По бесплатному номеру 8 800 707 0201 можно сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, обратиться на линию и получить квалифицированную помощь может любой родитель, школьник или педагог. В Ахинском районе впервые прошел муниципальный этап областного турнира по нардам. Соревнования состоялись в районном дворце культуры при поддержке фонда «Защитники Отечества» и Сахалинской областной федерации нард. За игровыми столами встретились 28 участников, включая ветеранов специальной военной операции «Захии Ноглик». Победителям муниципального этапа представят Ахинский район на областных соревнованиях, которые пройдут в Южно-Сахалинске 27 сентября. Двухголовый питон появился у заводчиков рептилий в США. По словам владельцев необычного животного, разведением змей они занимаются уже 5 лет, но подобное увидели впервые. Обе головы королевского питона способны самостоятельно двигаться, пить воду, высовывать язык, реагировать на прикосновение. При этом заводчики говорят, что не замечают никаких признаков того, что питомцы испытывают неудобства. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
4: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
5: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 76-08-31.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Римско-Халинская, 13.07. Доброго дня, дорогие. Здравствуйте. Обеденный перерыв вступает в свои права с этого момента и на 60 минут. Поэтому приятного аппетита всем тем, кто обедает. И обязательно, если вдруг у вас сейчас нет времени пообедать, нет времени перекусить, перенесите это на чуть на попозже, но обязательно пообедайте, дорогие. Потому что, ну, во-первых, вкусная еда, а если она еще и правильная, то она повышает, во-первых, настроение. Во-вторых, нас подстегивает работать дальше, придает сил. Понятно, что после того, как пообедали, да, есть такой момент, когда и в сон клонит, и чуть посидеть, и никуда не хочется ни бежать, ничего не делать. Это тоже на самом деле полезно, и у вас есть право на то, чтобы посидеть, отдохнуть, передохнуть, насладиться вот этими минутками спокойствия. Поэтому используем это время с удовольствием и используем это время правильно. Вместе с Первым областным. Для вашего музыкального настроения в ближайшее время Сона, Братья Гримм, проект Дати, а также Гориллаз. Вспомним былое. Музыкальный привет из 2005-го. Feel Good Incorporated прямо сейчас. Всем приятного аппетита, и понедельник на островах продолжается.

0: Музыкально продолжается этот понедельник в эфире Первого областного. Здесь Сона и Twist in My Sobriety. Из музыкальных планов далее Imagine Dragons, Близкий и Моя Мишель. Ну а прямо сейчас наступило время узнать о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе ожидается временами дождь, здесь до плюс 14 градусов. Далее без осадков. В Тымовском и Углегорске до 16 выше 0, в Смирных, Тамари, Чехове, а также в Хомске до 18 со знаком плюс. В Невельске без осадков и до плюс 19. В Северокурильске временами ожидается дождь и до 15 градусов тепла, в Курильске без осадков и до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков. Столбик термометра в темное время суток покажет от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 15 сентября, в областном центре без существенных осадков, дневная температура составит от 19 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Скоро зима. Пора менять шины?
4: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Украинские террористические и экстремистские организации активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки молодежи. Эти люди могут представляться кем угодно, обещать деньги, угрожать или уговаривать. Их цель – втянуть вас в преступление. Преступники внушают, что совершенные действия – всего лишь мелкое хулиганство. Но фактически это терроризм. Серьезное преступление, за которое можно провести за решеткой внушительный срок. Учеба, карьера, работа, семья и нормальное будущее будут потеряны. Помните, не поддавайтесь на обещания легких денег. Не верьте угрозам. Не делитесь личной информацией с незнакомцами. Если вам пишут с подозрительных аккаунтов и предлагают совершить правонарушение, заблокируйте контакт. Не отвечайте на сообщения. О случившемся сообщите по телефону доверия ОФСБ России по Сахалинской области. 8-42-42-724-083. Либо в службу 112.
0: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Горы — это близкие в эфире Первого областного. 13 часов 29 минут на островах, и продолжается обеденный перерыв. Сейчас листаю новости и смотрю про счастливчиков информацию. Вы знаете, вот мне интересно, насколько люди могут быть удачливы, три раза купить лотерейный билетик и три раза подряд выиграть достаточно крупные выигрыши. И хочется, чтобы у вас тоже шла удача с вами рука об руку каждый день, не через день, а каждый день. И я уверен, что так и будет. Самое главное — чуть изменить свое мышление вот в эту самую позитивную сторону, потому что негатива в нашей с вами жизни, друзья, огромное количество, и надо уметь этот самый негатив отсекать. Вот мы с вами начнем с простого, начнем с понедельника. Вы проснулись и думаете, что вот опять на работу, вот опять сложная трудовая неделя. А если попробовать под другим углом взглянуть на это, то все обязательно получится. Делюсь собственным опытом. Сегодня тоже не очень-то, простят меня руководители, не очень-то и хотелось идти на работу. Но принял прохладный душ, выпил чашечку кофе и сам себя зарядил и пошел на работу с великолепным настроением. Ни в коем случае не хвалюсь, но призываю вас делать изо дня в день то же самое и превращать свой будний день, насыщенный событиями на работе, что-то такое, что подарит нам какие-то возможности, подарит нам какие-то положительные эмоции и подарит нам уверенность в том, что завтра будет еще лучший день, чем сегодня. Вот с этой мыслью и продолжаем. Imagine Dragons, которую я и обещал, дискотека «Авария», а также «Эндшпиль» появится очень скоро здесь, в эфире Первого областного.

0: Это Алексиан, она же Алексиан Сила, с глубоким и завораживающим треком «A Million on My Soul» в эфире Первого областного. И на самом деле, если вы очень хорошо разбираетесь в кинематографе, то вы знаете, а если не знаете, то я вам расскажу, что именно этот трек стал саундтреком фильма «Валериан и город тысячи планет», выпущенный в 2017 году режиссером Люком Бессоном. И именно он звучит на финальных титрах фильма, оставляя мощное послевкусие после этой картины. И мало кто знает, но Алексайн, родная племянница Вирджинии Силы, жены Люка Бессона. Режиссер услышал демо-версию этого трека, которую Алексиан написала вместе со своими друзьями-соавторами, и был очень сильно очарован ее голосом, что тут же взял песню в свой фильм. Ну и в целом, на самом деле, этот трек мгновенно покорил многие мировые хит-парады, и сейчас он в эфире Первого областного. Мы с вами движемся дальше. В этом часе обязательно услышим Serge Devant, Чибанова, а также Temper City. Ну и прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, в Александровске-Сахалинском, в Ногликах погода без осадков, в Александровске-Сахалинском до 16, в Ногликах до 15 градусов тепла, в Поронайске-Красногорске, а также Макарове и Долинске осадков не ожидается, в Поронайске и Красногорске до плюс 17, в Макарове до 18, выше 0, в Долинске термометр покажет до плюс 19. В Охотском до 22, в Корсакове и Аниве до 20 градусов тепла и осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске также без осадков и здесь до плюс 19 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура в темное время суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 15 сентября, в областном центре погода без существенных осадков и температура в течение дня от 19 до 21 выше нулевой отметки. Ветер ожидается западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
10: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
11: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611819. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Вставаешь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Self-Aware, Temper City в эфире Первого областного. До конца этого музыкального часа появится здесь Элтон Джон, группа «Сова», также Манескин. Ну и не забываем о том, что обеденный перерыв завершается, а это значит, что надо успеть вкусно покушать, зарядиться энергией и продолжать этот понедельник. И мы его победим вместе с Первым областным.
1: Осень на АСТВ.

0: Мне кажется, великолепное завершение этого музыкального часа. Команда Måneskin и их Begging в эфире Первого областного. Ну что, обеденный перерыв официально заканчивается, но если вы еще что-то не успели, можно где-то тихонечко сесть в уголочке, чтобы вас было не видно, не слышно, и дообедать, доспать, доотдохнуть. Это позволяется. Давайте перемещаться в следующий час. На Сахалине и Курильских островах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И о событиях на Сахалине и Курильских островах к этому часу в выпуске новостей расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте, спонсор.

0: Выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Бригада Сахалинской коммунальной компании досрочно завершила работу. На улице Чехова на острове появится филиал консерватории имени Римского-Корсакова. В российских школах увеличили часы на начальную военную подготовку. Бригада Сахалинской коммунальной компании досрочно завершила работы на улице Чехова. Горожане уже могут свободно пройти и проехать по участку от улицы Буюклы до Поповича. Перекладку участка Чеховского коллектора и восстановление благоустройства завершили на 2 недели раньше заявленного срока. Как отметили в мэрии, 13 сентября движение также открыли по участку на улице Дзержинского. На Сахалине появится филиал Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Соглашение о его создании подписали губернатор Валерий Лимаренко и ректор высшего музыкального учебного заведения Алексей Васильев. Филиал даст молодым сахалинским музыкантам возможность продолжить профессиональное обучение на островах. Работу планируют организовать на базе областного колледжа искусств. С октября здесь начнутся подготовительные курсы, методическая и организационная работа. Сейчас для подготовки музыкантов в области работают музыкальные школы, также развивается концертная инфраструктура. О необходимости создавать условия, которые помогут студентам оставаться на своей малой родине, продолжать образование, в дальнейшем работать в учреждениях культуры, на Восточном экономическом форуме заявлял президент Владимир Путин. Более 30 женщин с детьми до 3 лет трудоустроил с начала года кадровый центр Сахалина. Всего за помощью за указанный срок обратились 72 жительницы региона. Они получили предложения по разным специальностям. 6 оформили самозанятость, 2 открыли ИП, 26 получили направление на обучение. 20 уже завершили программы, 16 из них трудоустроились. Напомню, бесплатное обучение новым навыкам доступно в том числе в рамках нацпроекта «Кадры». Узнать подробную информацию можно в филиалах кадрового центра и на портале «Работа России». В российских школах в 2,5 раза увеличили часы на начальную военную подготовку. С нового учебного года на нее отводят 50% курса «Основы безопасности и защиты Родины» вместо прежних 20. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. За 4 года обучения школьники пройдут 68 часов начальной военной подготовки. Из них 34 предусмотрены для учеников 8-9 классов, еще 34 для 10-11. Жительницу Новосибирска закрыл на балконе ее собственный кот. Женщина рассказала, что вышла подышать свежим воздухом и услышала звук захлопнувшейся двери. В комнате перед ней сидел питомец породы мейн-кун. Он невозмутимо наблюдал за хозяйкой, которая оказалась в заточении. Женщина вызвала спасателей. Для того, чтобы попасть в квартиру, им пришлось вскрыть замок. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Продолжаем с вами работать, дорогие. Понедельник на островах продолжается. И этот час у нас с вами здесь, в эфире Первого областного, обещает быть активным. Ну, во-первых, в конце часа, на 50-й минуте, обязательно узнаем о дорожной обстановке. Есть о чем рассказать, есть чем поделиться. Поэтому не пропустите. Также о погоде поговорим на 20-40 минуте. Естественно, музыка от нас никуда не девается. И ее мы тоже послушаем. Ну и буквально через 2,5 минуты узнаем о последних спортивных новостях от Владимира Литвинова. Он уже на низком старте, как говорится, уже готов нас познакомить с теми итогами, с теми результатами спортивных событий, которые прошли не только в мире, в России, но еще и на Сахалине. Поэтому ждем с нетерпением. Ну а из музыки Аурдион и Клава Кока, а Марго Нуар прямо сейчас. Поэтому всем доброго дня и продолжаем с вами трудиться с великолепным настроением вместе с радио АСТВ.

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: А что у нас в мировом спорте? Он знает и следит за всем. Владимир Литвинов, добрый день.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Илья. Слушайте в этом выпуске. «Спартак» сократил отставание от «Краснодара» в чемпионате России по футболу. Действующий чемпион КХЛ вырвал победу у ЦСКА в регулярном чемпионате лиги. Российские самбисты завоевали 5 золотых наград в первый день чемпионата мира в Бразилии. Казахстанская теннисистка официально стала первой ракеткой мира после победы на открытом чемпионате США.
0: На старте!
2: Итак, московский «Спартак» на своем поле разгромил Ростов со счетом 3-0 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Победители отметились Жедсон Фернандеш, Пабло Солари с пенальти и Никита Масалыга, который в концовке установил окончательный результат. Набрав 16 очков, красно-белые вышли на второе место до 4 баллов, сократив отставание от Краснодара. «Быки» накануне вновь потеряли очки на выезде, избежав поражения в домашнем матче против «Акрона», ничья 1-1. У тольяттинцев на 13-й минуте счет открыл Константин Марадишвили. Краснодар сумел отыграться лишь на 88-й минуте благодаря удару уругвайца Хуана Басели и остается первым в российской премьер-лиге. Еще в одном матче в кавказском дерби «Ахмат» на родном газоне одолел махачкалинское «Динамо» со счетом 3-2. Дагестанская команда дважды вела 1-0 и 2-1 после голов Гамида Агаларова и Тимиркана Сундукова, но грозненцы вырвали победу. Забили Калиду Сидибе, затем защитник «Динамо» Андрес Аларкон срезал мяч в свои ворота, а на 85-й минуте победу хозяевам добыл Мануэл Келиану. После поражения махачкалинцы идут на 6-й строчке, у «Ахмата» 9-я позиция. Ну а в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги прошли 4 матча. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» на выезде одолел столичное ЦСКА со счетом 3-2. У ярославцев шайбой и двумя передачами отметился неувядающий 40-летний Александр Радулов. Нижнекамский «Нефтехимик» накануне одержал 3-ю победу к ряду, дома обыграв «Адмирал» из Владивостока 2-1. «Авангард» в Омске уступал магнитогорскому «Металлургу» 0-2, но сумел сравнять счет и вырвать победу в овертайме 3-2. Еще одной встречи автомобилист из Екатеринбурга в гостях уверенно победил «Сибирь» со счетом 5-2. На чемпионате мира по самбо, который впервые проходит в Бразилии, состоялся первый день соревнований, в рамках которого определились победители и призеры в 8 весовых категориях в индивидуальном зачете. У женщин 2 золота завоевали россиянки. В весовой категории до 59 килограммов чемпионкой стала Анастасия Луканина, а в категории более 72 килограммов победила Олеся Ткаченко. Людмила Кирьяк завоевала серебро, а Яна Полякова бронзу. У мужчин в весе до 71 килограмма россиянин Ваграм Сарксян забрал золото. Антон Суровцев победил в категории до 88 килограммов. Ну а в категории свыше 88 килограммов чемпионом мира также стал российский самбист Сергей Кузнецов. Российские атлеты выступают с национальным флагом и гимном. Помимо индивидуального зачета в программу включены командные соревнования в смешанном формате. В чемпионате мира по самбо принимают участие спортсмены из 24 стран. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина официально стала первой ракеткой мира после победы на открытом чемпионате США. В обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации она сместила с вершины белорусскую Арину Соболенко. Напомню, что в минувший уикенд Рыбакина впервые в своей карьере стала победительницей открытого чемпионата США, в финале обыграв Соболенко со счетом 6-4, 5-7, 6-2. Лучшая из россиянок мира Андреева сохранила в мировом рейтинге 5-ю позицию. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Родион и работа Friends в эфире Первого областного. Мы с вами неукротимо движемся вперед и прямо сейчас поговорим о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, в Ахе временами ожидается дождь, и здесь до 14 градусов тепла. Далее погода во всех городах без осадков. В Тымовском и Углегорске до 16 выше 0, в Смирных, Тамаре, Чехове и Хомске до плюс 18, в Невельске до 19 выше нулевой отметки, в Северокурильске, однако, временами ожидается дождь, и здесь до плюс 15, а вот в Курильске без осадков и температура днем до плюс 20 градусов. Что касается Южно-Сахалинска, то сегодня ночью в городе без существенных осадков и температура от 10 до 12 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем, 15 сентября, в областном центре погода без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер ожидается западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир «Здоровье-командир». Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
8: Параноский молокозавод.
9: Сольный концерт Ярославны Калашниковой «Новая история». Не пропустите. 11 октября в 18.00. Концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
10: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Если человек ходит в очках, это значит, что он очень умный. Говорили раньше, а сейчас просто очкарик. Артем,
2: спасибо.
1: Тебе привет.
2: Если человек на вас обиделся, скорее всего, он рыба.
1: Артем у нас, кстати,
2: ты посмотри,
1: рыба.
2: Очкарик, рыба. Это что, все в одном выходе собралось-то, а?
1: Все про тебя, все.
2: Да, человека определили очень быстро.
1: Смотрите, обиделся.
2: Кстати, да, этот очкарик на вас обиделся. Вас запомнил, как заблокировать человека.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный. И экономный. Я помню.

0: Это Кайга в эфире Первого областного, 14:39 в Южно-Сахалинске. Погода хмурится, настроение, может быть, болтается где-то внизу. Давайте его поднимать, и я вам обещаю, что завтра погода будет лучше. А вот какой именно она будет, узнаем прямо сейчас из прогноза от синоптиков. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил-сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, на Сахалине-Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 16, выше 0, в Нобликах – до плюс 15, в Поронайске и Красногорске – до 17 со знаком плюс. В Макарове до плюс 18, в Долинске до плюс 19 градусов, в Охотском воздух прогреется до плюс 22, в Корсакове и Аневе до 20 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске воздух днем прогреется до плюс 19 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 15 сентября в областном центре без существенных осадков. Температура в течение дня составит от 19 до 21 градуса тепла. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161189. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Анкара Эхос, Бенни Ай в эфире Первого областного. Время сахалинское 14 часов и 51 минута. И самое время, дорогие, обратить внимание на дорожную обстановку в Южно-Сахалинске. К данному моменту ситуация на дорогах областного центра достаточно спокойная. Больших заторов нет. Однако обращаю ваше внимание на перекресток улицы Ленина и улицы Сахалинской. Здесь при движении по Сахалинской в восточную и западную стороны есть замедленное движение. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны на перекрестке, соблюдайте правила проезда перекрестков, и давайте немножечко пройдемся по дорожной обстановке. Обращаем внимание жителей и гостей города Корсакова. Агитационно-патриотическую акцию «Сила в правде 2026» проведут в портовом городе, и в этой связи с 15.00 15 сентября по 10.00 17 сентября по улице Корсаковская ограничат движение транспорта. В районной администрации обращают внимание, что из-за этого маршрута общественного транспорта номер 3 и номер 5 будут организованы по улице Краснофлотской. Еще раз, 15 сентября с 15.00 до 17 сентября до 10.00 движение по улице Корсаковской ограничено будет. Ну и в Южно-Сахалинск перемещаемся. Здесь мы напоминаем водителям областного центра, что проезд по улице Дзержинского на участке от улицы Буеклы до Рождественской открыт для движения транспорта. И Сахалинская коммунальная компания здесь завершила работы, дорожное покрытие восстановлено. Также раньше срока на 2 недели бригада СКК завершили работы и уложили новый асфальт по улице Чехова от улицы Буеклы до улицы Поповича. Проезд по улице Чехова открыт, так что здесь можно не объезжать и двигаться совершенно спокойно. Всем водителям желаю удачной дороги, если вы находитесь за рулем. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, а также будьте, пожалуйста, внимательны на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Обращайте внимание на пешеходов и уступайте им, пожалуйста, дорогу. Всем удачи и движемся с вами дальше.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Это проект «Алок» и «Алан Уолкер» в эфире Первого областного. Работа «Headlights» в завершении этого музыкального часа. Давайте брать курс только вперед и двигаться дальше. На Сахалине и Курильских островах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас узнаем о последних событиях на Сахалине и Курилах. О них нам расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивендия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине начали переговоры о новых трудовых гарантиях.

0: Дополнительные поступления в областной бюджет на 2026 год направят на социальные цели. Больше 60 нарушений правил безопасности на водоемах выявили инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам на Сахалине. На Сахалине начали коллективные переговоры по новому трехлетнему соглашению между работодателями, профсоюзами и представителями региона. Документ должен определить дополнительные гарантии для работающих жителей области. Среди них повышенный районный коэффициент, оплата проезда в отпуск и надбавки молодым специалистам. Действующее соглашение рассчитано до конца 2026 года. Дополнительные поступления в областной бюджет на 2026 год в размере около 4 миллиардов рублей направят на социальные цели. Депутаты Островной Думы одобрили соответствующие поправки, подготовленные в правительстве региона. Так, средства распределят на финансирование мер поддержки и сдерживания коммунальных тарифов. Как подчеркнул председатель областного правительства Алексей Белик, в приоритете также капитальный ремонт объектов культуры, образования, здравоохранения и спорта, субсидирование тарифов на авиаперевозки по области. Кроме того, поправки предусматривают увеличение финансовой помощи муниципалитетам. В частности, деньги пойдут на капитальный ремонт подвалов и школьное питание. Больше 60 нарушений правил безопасности на водоемах выявили инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам на Сахалине с начала года. Среди наиболее частых случаев – управление маломерным судном без необходимых документов, нарушение правил эксплуатации и отсутствие спасательных жилетов для пассажиров. Инспекторы продолжают патрулировать водоемы региона. В кадровом центре Долинска для участников СВО провели день индивидуальных карьерных маршрутов. Специалисты рассказали о поиске работы, переобучении, составлении резюме и открытии собственного дела. По итогам встречи двум участникам уже составили индивидуальные планы, и они подали заявление на профессиональное обучение. Еще по двум обращениям специалисты продолжают работу. В Индии пассажир сел за руль автомобиля и проехал сотни километров, пока водитель спал. История произошла во время поездки из Нойды в Лакхнау. Пассажир заметил, что водитель устал и позволил ему отдохнуть, продолжив путь самостоятельно. Видео поездки появилось в сети и быстро стало набирать популярность. Пользователи интернета активно хвалят мужчину за его доброту, понимание и заботу. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Продолжаем с вами этот понедельник, дорогие. Время Сахалинское 15.07. И в эфире Первого областного в этом часе традиционно поговорим о погоде на завтрашний день. На 20-40 минуте не пропустите. Ну и сразу хочется сказать, конечно же, хоть напрямую и не зависит, наверное, то, как вы одеваетесь, выходя на улицу, но тем не менее одевайтесь уже теплее, утепляемся, как говорится, и бережем свое здоровье. Ну и, конечно же, в середине часа послушаем другие новости, посмотрим, что Анна Гладырь нам расскажет. Она обязательно что-то интересное расскажет. Ну и наша рубрика «Легенда радио АСТВ». В этом часе это Михей и Джуманджи. Обязательно дождемся этого момента и поностальгируем. И отправимся прямиком в 1999 год. До этого момента великолепный плейлист понедельника, чудесный музыкальный фон для нашего с вами рабочего процесса. Жень Трофимов, Black Eyed Peas, Chemical Brothers и прямо сейчас Саша Санта. Всем желаю легкого и удачного понедельника, и все пускай получается.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Это Женя Трофимов, его работа «Поезда» в эфире Первого областного. А прямо сейчас хочу, дорогие, с вами поговорить о еще одном виде транспорта, о средстве индивидуальной мобильности, об электросамокате. И нет, не тот кикшеринг, который распространен на улицах не только нашего города, но и остальных городов, а вот те самые личные самокаты, которые гоняют вообще, в принципе, по всему городу, по дворам и в том числе по нашему городскому парку. Так вот, сахалинцы продолжают игнорировать запрет на электросамокаты в городском парке, и чтобы призвать отдыхающих к порядку, сотрудники городской администрации совместно с инспекторами ГАИ провели очередной профилактический рейд. И в ходе таких проверок специалисты то и дело выявляют десятки нарушителей. С каждым любителем быстрой езды организаторы рейда проводят беседы и заставляют спешиться с этих самых самокатов. Но вот после этой фразы что-то мне подсказывает, что вот эти самые самокатчики спешиваются, проходят там 10-20 метров, заходят за угол, вновь прыгают на средства индивидуальной мобильности и продолжают ехать по своим делам. В мэрии города напомнили, что парк изначально предназначен для тихих прогулок пешим шагом, однако вот многие владельцы двухколесного транспорта этот факт игнорируют. И здесь, мне кажется, вопрос не в том, как ездить, а в том, кто ездит. По большому счету, ездит у нас с вами в парке молодежь от, наверное, от 10-12 лет и заканчивая взрослыми детьми, так называемыми, 17-18-19 лет. И здесь, в первую очередь, не только мэрии и инспекторам ГАИ стоит профилактические рейды, да, какие-то проводить, профилактические беседы, но в первую очередь нужно побеседовать родителям детей, у которых есть эти самокаты, потому что именно родители покупают эти самокаты. А я посмотрел на современные средства индивидуальной мобильности, которые могут развивать скорости в 60 и в 70 километров в час. И если уж вы купили своему ребенку самокат за 30, 40, 50, а то и 60 тысяч рублей, будьте добры, пожалуйста, уважаемые родители, научите этих самых детей пользоваться этим самокатом. Где можно, а где нельзя. И как можно им пользоваться. Вот такой крик души, наверное, в эфире Первого областного. Поэтому я призываю всех к тому, чтобы соблюдать некие определенные правила. И эти самые правила не нарушать. Мы с вами движемся дальше. Прямо сейчас, не нарушая наш график, рассказываем о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе временами дождь и до 14 градусов тепла. В Тымовском, Углегорске без осадков. Здесь воздух прогреется до плюс 16. В Смирных, Тамари, Чехове и Хомске до 18 градусов тепла и осадков не ожидается. В Невельске также без осадков и температура до плюс 19 градусов. В Северокурильске временами ожидается дождь до плюс 15. В Курильске без осадков и до 20 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков. Температура в темное время суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 15 сентября, в областном центре без существенных осадков. Температура в течение дня от 19 до 21 выше 0. Ветер ожидается западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
4: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
3: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
4: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
3: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
4: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Патрик Келли, Beautiful Madness в эфире Первого областного, 15:30, время островное, и мне кажется, самое время поговорить о других новостях.
1: Другие новости.
0: Ну и, конечно, ролевой других новостей Анна Гладарь. Здравствуйте.
2: Всем привет. Сегодняшняя у нас тема такая чуть-чуть модная.
0: Чуть-чуть модная?
2: Да.
0: Ну, пожалуйста.
2: Как обычно же, вот как смена сезона, так же хочется сменить гардероб, и вот под эту волну хочется поговорить о таком явлении, как влияние цвета одежды на тебя.
0: Модный приговор какой-то.
2: Да. Это, оказывается, не просто игра с палитрой. Вот, например, есть установка такая, что если ты хочешь взбодриться, нужно надеть красное платье. Даже тебе. Очень взбодришься.
0: Не только я, но еще все окружающие.
2: Да, но современная психология моды, а такая тоже есть, она вот доказывает, что управление эмоциональным фоном через гардероб — процесс куда более многогранный, чем просто поиграться с цветом. Вот об этом мы поговорим в выпуске. Наш спонсор — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Это быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: Вообще, по мнению специалистов, одежда воздействует на нас по трем направлениям, именно психологическим. Первый канал – символический, ассоциации с цветом. Второй – физический, это тактильное ощущение от одежды. Ну и третий фактор – это фактор привычности. И всем популярным мифам вопреки, цвет – это не самый мощный инструмент еще. Один и тот же оттенок может вызывать как азарт, так и гнев, тот же красный. Как тряпка на быка иногда действует. Куда стабильнее, кстати, работают, это не я придумала слово, светлота. Да, светлота и насыщенность. То есть светлые тона подсознательно считываются как позитивные, а темные как тревожные. И, кстати, вот этот безопасный серый, как все думают, цвет, на деле это не нейтральный.
0: А какой?
2: Научные данные ставят под сомнение статус фонового серого цвета. Чаще всего такой цвет ассоциируется со скукой, усталостью и особенно если работает еще в связке с черным.
1: Другие новости.
2: Гораздо сильнее на психику влияет тактильный канал, потому что кожа – это, конечно, самый большой орган чувств в нашем организме, а не то, что вы думали. И мозг мгновенно реагирует на даже на диаметр волокна ткани. И поэтому мягкий кашемир нас расслабляет, а какие-нибудь жесткие, такие мешковатые вещи создают микростресс. И даже незаметная какая-нибудь тесная резинка, неудобный шов, они способны накопить в организме уровень напряжения, который человек считает как общую усталость к концу дня, а тебя бесил просто шов. Оказывается. Ну и, наконец, важную роль играет эффект якоря. Любимая, проверенная временем вещь, она снижает психологическую нагрузку и становится такой зоной комфорта. Поэтому в сложные периоды нас тянет таким своим старым, привычным, растянутым толстовкам, треникам, свитшотам и прочему, чему-то такому проверенному времени. У многих наверняка есть какие-то счастливые футболки или что-то такое.
0: Я давно хочу найти, знаете, вот вязаную мужскую какую-то кофту такую, чтобы она была вытянутая, удобная. Я не могу найти. Не получается.
2: Попробую у отца в шкафу посмотреть, наверняка там и не одна такая есть. Ну, в общем, чтобы собрать гардероб, который вас будет поддерживать, а не истощать, эксперты посоветуют придерживаться вот такого алгоритма. Выбираем мягкость и свободу движений, потом проверенную комфортность и только в последнюю очередь обращаем внимание на цвет. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: царица в эфире Первого областного. Этот трек вряд ли ляжет куда-нибудь на музейную полку и станет в 2150 году музейным экспонатом. А вот какие-то металлические ключи, домофонные таблетки, банковские карты и даже пульт от телевизора, устройство, которое семьи регулярно ищут, абсолютно точно может в скором времени оказаться музейными экспонатами. В эфире программы под названием «В активном поиске» в минувшую четверг, 10 числа, мы здесь в эфире разговаривали с заведующим музейным комплексом «Сахалин» Глебом Чечевиным и рассуждали на тему о том, какие предметы могут оказаться на музейных полках из нашего времени в будущем. И программу «В активном поиске» вы можете совершенно спокойно посмотреть на сайте astv.ru. И давайте, собственно, к этим самым нашим повседневным будничным вещам будем относиться как к будущим музейным экспонатам. Кто знает, что может оказаться на полках музеев уже через 100 лет. Мы с вами движемся дальше, и совершенно точно знаю, что музейным экспонатом не сможет оказаться прогноз от синоптиков, потому что эта информация всегда актуальна, и прямо сейчас о ней. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 16, в Ногликах – до 15 градусов тепла. В Поронайске и Красногорске термометр покажет до плюс 17. В Макарове до плюс 18, в Долинске до плюс 19 градусов, в Охотском воздух прогреется до 22 градусов тепла. В Корсакове и Аневе температура днем составит до плюс 20. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков и здесь до плюс 19 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков, температура в темное время суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 15 сентября в областном центре погода без существенных осадков ожидается. Максимальная температура днем составит до 19-21 градуса тепла. Ветер ожидается западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Нужно вам всегда быть в форме.
6: Форма ведь должна сидеть.
7: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
8: Поронайский молокозавод.
9: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Музыкальный привет из 2004-го, который, как мне кажется, стал уже классикой. Это Maroon 5 и This Love в эфире Первого областного. 15.51 время сахалинское. И ученые установили, что счастье, настоящее счастье человека, оказывается все-таки в деньгах. И раньше утверждали, что счастье не в деньгах, счастье в людях. Но, однако, нет, ошибались. Счастье в деньгах и, мне кажется, в их количестве. Вот это очень важно. Ну и счастье в том, что мы вместе с вами, дорогие, радио АСТВ продолжает этот день, этот понедельник, 24/7, 365 дней в году. Ну и, конечно, продолжаем вас радовать великолепным музыкальным фоном до конца часа. Баиндия, Риана, а также «Руки вверх». Ну и будьте рядом в начале следующего часа. Традиционный выпуск новостей, и узнаем о событиях, происходящих здесь, в Сахалинской области. Пока же слушаем музыку и боремся с этим понедельником вместе.
1: Радио АСТВ. Первое.

0: Это Риана и Breaking Dishes в эфире Первого областного, 15.57, время Сахалинское. И на этом, как говорится, говоря словами мемов, мои полномочия, все. Я с вами прощаюсь, моя смена закончена. Далее встречайте Лен Малевич. Она с вами закончит этот трудовой понедельник и отправит вас по домам. Ну а меня зовут Илья Обломов. Услышимся в эфире Первого областного уже послезавтра. Это будет среда, так что не отчаивайтесь. Всем хорошего вечера.
1: От Ахи до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.

0: На Сахалине Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии с новостями Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером «Семейная клиника номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В детской поликлинике Южно-Сахалинска открыли дополнительное помещение для пациентов. Иностранцу на Сахалине грозит до 10 лет колонии за организацию незаконного пребывания соотечественника. В Южно-Сахалинске открыли вторую очередь аллей счастливого материнства. В детской поликлинике на улице Железнодорожная в Южно-Сахалинске открыли дополнительное помещение для приема пациентов с признаками инфекционных заболеваний. Это произошло на фоне роста заболеваемости и увеличения потока посетителей. Новое отделение находится отдельно от основной части поликлиники и имеет собственный вход с улицы.

0: На Сахалине в суд направили уголовное дело в отношении иностранца. По версии следствия, мужчина в июле прошлого года организовал незаконное пребывание своего соотечественника в Южно-Сахалинске. Материалы по делу об организации незаконной миграции передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. В Южно-Сахалинске открыли вторую очередь аллеи счастливого материнства. В обновленной части общественного пространства высадили 30 саженцев спиреи японской и установили новый тематический арт-объект, посвященный материнству. В церемонии открытия приняли участие больше 60 горожан. В Минпросвещении рассказали, какие игрушки должны попадать в детские сады. В ведомстве отметили, что речь идет не только о соблюдении требований безопасности и качества изделий, но и о психолого-педагогическом характере. Так, игрушки должны быть разработаны отечественными производителями на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Сейчас министерство активно работает над созданием единой системы экспертизы игрушек. Учительница физкультуры из США выполнила 1826 отжиманий за один час и установила мировой рекорд. В среднем женщина делала больше 30 отжиманий каждую минуту. Достижение она планирует использовать на уроках. По ее словам, этот пример должен показать школьникам, как большая цепь складывается из множества небольших шагов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена Малевич.
1: Всем привет, друзья! Я поздравляю с понедельником, хотя, конечно, наверное, стоит посочувствовать, но тем не менее, давайте так, как корабль назовем, так и поплывем, поэтому все у нас должно получиться. Пусть эта неделя будет максимально заряжена на успех, на продуктивность, на отличное настроение, тем более, если в ваших радиоприемниках звучит радио АСТВ, это уже 90% успеха. Друзья, вот на такой активной и позитивной волне я продолжаю наш эфир, и 5 часов эфирного времени мы проведем с вами вместе, у нас много всего интересного, оставайтесь на волне АСТВ.

0: Ну, у нас сейчас не гороскоп, но тоже очень даже важная информация. Это прогноз погоды на предстоящие сутки. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе пройдет временами небольшой дождь и плюс 14 градусов. В Тымовском и Углегорском без осадков и плюс 16. В Смирных, Томари, Чехове и Хомске осадков также не ожидается. И здесь температура воздуха плюс 18 градусов. В Невельске 19 градусов тепла и осадков также не предвидится. А вот в Северо-Курильском пройдет временами небольшой дождь и всего плюс 15. В Курильске плюс 20 и без осадков. В Южно-Сахалинске завтра ночь пройдет без осадков от 10 до 12 тепла. А днем также осадков не предвидится и до плюс 21. Ветер западный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
8: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
9: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
8: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
9: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
8: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
9: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: друзья, ну, у нас в студии Аня Гладер, и она принесла что-то очень интересное. Я думаю, что нам стоит послушать.
1: Другие новости.
2: Всем здравствуйте. Лена, привет. Скажи мне честно, быстро.
3: Привет, Анет.
2: Видела когда-нибудь что-то, вот ковыряешься в телефоне, нашла что-то, о, мне это надо, делаешь скрин, и
0: да.
2: Все.
0: Регулярная основа, Аня, это на регулярной основе.
2: Как часто ты пользовалась ими? Скринами этими?
0: Вот, знаешь, надо пораскинуть мозгами, наверное, 1% из того, что я когда-нибудь заскринила, оно вошло в мою какую-то обыденную жизнь. Ну, вообще крайне редко, конечно.
2: Ну, я тебе хочу сказать, что ты такая не одна.
0: А, да, ну все, ладно, отлегло.
2: Да, потому что ученые наконец-то выяснили, почему мы так странно себя ведем, почему это вредно для нашей памяти, конкретно делать скрины с чем-то суперважным, а потом забывать, что это, куда оно сохранилось и зачем мне это было надо. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Психологи из Бингемтонского университета провели масштабное исследование и официально заявили, что те горы скриншотов в наших смартфонах, они буквально уничтожают нашу память. Явление уже получило, естественно, название, и назвали это цифровой амнезией. Ученые провели эксперименты на студентах. Одной группе дали задание просто разглядывать картины, а другой их скринить. И вот любители кнопки «громкость плюс блокировка» запомнили шедевры искусства гораздо хуже. Наш хитрый мозг воспринимает скриншот как команду. О, хозяин это сохранил, значит, прямо сейчас это можно благополучно забыть.
0: Ну, знаешь, это складывается такое впечатление, чем больше вот прогресс идет в сторону облегчения нашей жизни, оно как-то все-таки не облегчает жизнь, а
2: вообще
0: только портит.
2: Не облегчает. Вы же помните, мы раньше все домашние номера телефонов помнили наизусть.
0: Да,
2: сейчас
0: была, мы даже рукой это записывали.
2: Сейчас, кроме своего телефона, по-моему, ты больше не помнишь ничей.
1: Другие новости.
2: Ну вот и самую неприятную закономерность, которую ученые обнаружили, что больше половины участников эксперимента позже вообще не могли вспомнить, делали они скриншот или нет. Не то, что понравилась им картина и что на ней было изображено. Так что гипотеза о том, что снимки экрана разгружают голову, с треском провалилась. Оказывается, те, кто постоянно скринит, в целом начинают соображать медленнее остальных. Вот так вот гаджеты и делают нас лентяями. Так что давайте будем включать собственную голову, а не память телефона, чтобы у нас был ясный ум, отличное настроение и те моменты, которые хочется сохранить где-нибудь в сердечке.
0: Вот, в том-то и дело, тоже хотела сказать, память телефона, между прочим, вот этими скринами, вот забивается, а потом, когда нужно сделать какую-то классную фотографию, ты не можешь это сделать, потому что там куча бесполезной информации.
2: Да-да, не забывайте, впереди еще фотосессия с осенними листочками, пора и подчистить. На этом все, спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август», телефон для записи 32 11 12.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Если человек ходит в очках, это значит, что он очень умный. Говорили раньше, а сейчас просто очкарик. Артём,
2: спасибо.
1: Тебе привет.
2: Если человек на вас обиделся, скорее всего, он рыба.
1: Артём у нас, кстати,
2: ты посмотри,
1: рыба.
2: Очкарик, рыба. Это что, все в одном выходе собралось-то, а?
1: Все про тебя, все.
2: Да, человека определили очень быстро.
1: Смотрите, обиделся.
2: Кстати, да, этот очкарик на вас обиделся. Вас запомнил, как заблокировать человека.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный. Экономный.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Видишь, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Слушайте, я предлагаю немножко сменить вектор музыкальный на информацию о погоде. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. Завтра по данным сайта rp5.ru в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 16 градусов, в Ногликах плюс 15, и также осадков не ожидается, как и в Поронайске и Красногорске, здесь без осадков плюс 17. В Макарове 18 тепла, в Долинске плюс 19, в Охотском 22, в Корсакове и Аниве плюс 20. Осадков во всех городах не ожидается, как и в Малокурильском и Южно-Курильском, здесь тоже без осадков и 19 градусов с плюсом. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков до плюс 12, днем также без существенных осадков и 21 градус выше нулевой отметки. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611898. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

Друзья, где-то там, это прямо здесь и прямо сейчас на радио СТВ звучит композиция Тайпана и Лизы. Это популярный, очень душевный хит, который выпустила группа Тайпана и певица Елизавета Коган. И знаете, вот в 23-м году он вышел и сразу завоевал любовь слушателей. Ну, потому что действительно женский вокал очень красивый, и вот в сочетании с мужским речитативом это действительно очень такой беспроигрышный вариант. Ну, я могу сказать, что на самом деле на радиостанции СТВ очень много классных песен, не только вот эти ребята, кому-то они, возможно, нравятся, а возможно, нет, и я думаю, что каждый, кто слушает наше радио, обязательно найдет себе музыкальный хит по душе, по вкусу, который заполнит день позитивом, хорошим настроением и приятными воспоминаниями. Для того, чтобы этот хит найти, для того, чтобы услышать ту самую композицию, оставайтесь на волне радио АСТВ.

0: Билли Айлиш завершает этот музыкальный час, и мы двигаемся дальше в час следующий. На Сахалине и Курилах, 5 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Полина Кобелева со свежим выпуском новостей в студии. Полина, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской областной клинической больнице совершенствуют помощь при заболеваниях периферических артерий. Жительница Южно-Сахалинска передала мошенникам в Хабаровске 1 миллион 800 тысяч рублей. На мысе Великан ограничили проезд автомобилей. В Сахалинской областной клинической больнице совершенствуют помощь при заболеваниях периферических артерий. Освоение методики расширит спектр высокотехнологичной помощи для жителей региона. Для отработки методики приехал ведущий специалист из Сургута Павел Хан. Раньше критическая ишемия часто заканчивалась потерей конечностей. Теперь через прокол в сосуд вводят катетер с вращающимся механизмом, который разрушает бляшки и тромбы. Мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Жительница Южно-Сахалинска передала мошенникам в Хабаровске 1 миллион 800 тысяч рублей. 8 сентября ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками по борьбе с терроризмом. Они убедили пенсионерку, что ей нужно обналичить имеющиеся у нее средства и передать их специалисту для

0: декларирования и проверки через счетную палату в Хабаровске. Женщина купила билет на самолет, прилетела в Хабаровск и отдала 1 миллион 765 тысяч рублей. В отношении похитителей возбуждено уголовное дело. На мысе Великан ограничили въезд автомобилей на особо охраняемую природную территорию. На подъезде установили бетонные блоки, чтобы машины не заезжали на побережье и в лес и не оставляли там следы и мусор. Туристов просят оставлять автомобили в разрешенных местах и продолжать путь пешком. Рядом также установили информационный стенд с правилами посещения территории. Движение на участке улицы Корсаковской ограничат с 15 по 17 сентября. Причина – проведение агитационно-патриотической акции «Сила в правде 2026». Из-за перекрытия общественный транспорт Корсакова изменит маршруты. Автобусы номер 3 и номер 5 будут двигаться по улице Краснофлотской. В Индии слон устроил себе тренировку на футбольном поле. Животное вышло на площадку в городе и начало гонять мяч хоботом. На видео слон несколько раз толкает мяч по полю и фактически участвует в игре вместе с людьми. Видеозаписи слона с футбольным мячом быстро распространились в социальных сетях. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Украинские террористические и экстремистские организации активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки молодежи. Эти люди могут представляться кем угодно, обещать деньги, угрожать или уговаривать. Их цель – втянуть вас в преступление. Преступники внушают, что совершенные действия – всего лишь мелкое хулиганство. Но фактически это терроризм. Серьезное преступление, за которое можно провести за решеткой внушительный срок. Учеба, карьера, работа, семья и нормальное будущее будут потеряны. Помните, не поддавайтесь на обещания легких денег. Не верьте угрозам. Не делитесь личной информацией с незнакомцами. Если вам пишут с подозрительных аккаунтов и предлагают совершить правонарушение, заблокируйте контакт. Не отвечайте на сообщения. О случившемся сообщите по телефону доверия ОФСБ России по Сахалинской области. 8-42-42-724-083. Либо в службу 112.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена Малевич.
1: Друзья, 17.07 показывает мой студийный, это значит, что рабочий понедельник уже идет к своему логическому завершению. По-моему, это очень классная, приятная новость. Я хочу вам сказать, что в этом часе новостей будет много, они будут интересные и разнообразные. В середине часа придет Анна Гладери со своими другими новостями, обязательно что-то необычное мы услышим от нее, обсудим обязательно. Ну, а я в самое ближайшее время расскажу о самом обсуждаемом, о самом нашумевшем в рубрике «Интершум». Не пропустите, будьте на нашей волне. Ну, а прямо сейчас эфир продолжит харизматичный Бонд с Кнопкой с треком 25-го года «Кухня».
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Друзья, ну а прямо сейчас я вам предлагаю послушать самое обсуждаемое, самое нашумевшее в сети интернет. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Телефон 41-51-31. Начнем с такой веселенькой новости. Новый iPhone за $2000 высмеяли в мемах. В интернете люди вовсю высмеивают первый складной iPhone Duo за $2000 с двумя дисплеями, которые компания представила на ежегодной осенней презентации. «Кажется, у меня уже есть новый iPhone Duo», – пошутил один пользователь соцсетей и опубликовал фото с двумя телефонами, склеенными малярным скотчем. Также пользователи в шутку отметили, что благодаря двум дисплеям на новом iPhone они могут заниматься несколькими делами параллельно. Например, смотреть короткие видео в разных социальных сетях и выбирать товары на разных площадках известных маркетплейсов. Вот такая вот новость. Еще есть про наши смартфоны, тоже немаловажно, и про наших молодых специалистов. Зумеры не выдерживают вахту даже зарплатами по 500 тысяч рублей. Молодые россияне все еще едут на вахты ради высоких заработков, но многие быстро отказываются от такой работы. И знаете почему? Сейчас перечислю вам эти причины. Представители поколения Z нередко воспринимают вахту как временные эксперименты и быстро увольняются. И среди причин специалисты называют ранние подъемы, невозможность постоянно пользоваться смартфоном, сухой закон и изоляцию от привычных городских развлечений. И, конечно, здесь немаловажна необходимость отвечать за результат всей команды. Вот так что, видите, не все коту масленица, не все 500 тысяч рублей, так сказать, хороший мотиватор, да? Ну и перейдем к следующей новости. Тренд на худобу с новой силой распространяется по всем социальным сетям, хотя еще пару лет назад казалось, что бодипозитив вытеснил эту тему на второй план. На интернет-площадках завирусились сообщества, которые не считают анорексию болезнью, а рассматривают ее как путь к совершенству. Но соцсети – это лишь верхушка айсберга. Культ худобы подпитывается не только алгоритмами, но и знаменитостями. Вот как ни крути, но это так. Тренд, который сначала появляется на подиуме или запускается какой-либо звездой, спустя несколько месяцев проникает в масс-маркет и затем в контент обычных пользователей социальных сетей. Также парадокс в том, что многие инфлюенсеры сами становятся новыми жертвами культа худобы. Они борются с расстройствами, одни борются с расстройствами пищевого поведения, другие с хроническими заболеваниями или депрессией, которые резко снижают вес. Но итог, пользователь получает визуально сигнал, что худоба снова в моде. И вот сравнивая себя со звездами, люди зачастую ориентируются не на собственное благополучие, а на чужую внешность. И именно это специалисты называют одним из ключевых факторов риска развития расстройств пищевого поведения. Друзья, я думаю, что нам не стоит брать во внимание данный тренд. Все-таки это не совсем хорошо, не совсем красиво, да, и главное, что это опасно для вашего здоровья. И хочется зафиналить мемом из интернета вот такая фигня собачка. В конце программы «Интершум» хочется сказать о спонсоре строительной газовой компании. Специальное предложение для жителей СНТ – скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: белые, может быть, и мимо вас и пролетят, и особенно если вы не хотите ничего подобного. А вот прогноз погоды, я думаю, что стоит послушать, что ожидает нас предстоящие сутки. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе пройдет временами дождь и плюс 14 градусов. В Северо-Курильске также временами дождь плюс 15. Далее в Тымовске, в Углегорске плюс 16 градусов. В Смирны, в Томари, Чехове и Хомске плюс 18. В Невельске до 19 градусов тепла. В Курильске плюс 20. Во всех городах осадков не ожидается. И в областной столице также ночь пройдет без осадков, плюс 10-12 градусов. А днем до плюс 21 и также без существенных осадков. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
5: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
4: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
5: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
4: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
5: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Друзья, я предлагаю по щекам слезы не лить, а только настраиваться на позитив, тем более, что осталось совсем немного до окончания рабочего дня, и это время можно провести с пользой, и вот прямо сейчас послушать, например, другие новости от Анны Гладырь.
1: Другие новости.
2: Всем привет, кто прямо сейчас героически тащит свое уставшее тело на вечернюю тренировку. Китайские ученые изобрели кое-что, что позволит вам обрастать железными мышцами, вообще не вставая с любимого дивана. Как устроен этот фитнес будущего, расскажу прямо сейчас. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки, без привлечения ваших денежных средств, скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Скажите честно, вот сколько раз вы покупали годовой абонемент в спортзал, сходили пару раз и благополучно про него забывали? Так вот, можете официально выбрасывать спортивную форму. Ученые из Китая создали революционную технологию, которая позволяет качаться вообще без тренировок. Речь идет о специальных высокотехнологичных мышечных клетках. Их просто вводят под кожу, где они сами организуются в структуры и начинают имитировать в организме эффект полноценной физической нагрузки. То есть вы лежите, смотрите, например, сериал, едите пиццу, а ваше тело думает, что вы в этот момент нещадно жмете сотку от груди.
1: Другие новости.
2: Во время тестов на подопытных мышах пушистые лежебоки показали феноменальные результаты. У них сама по себе выросла мышечная масса, заметно увеличилась выносливость и даже повысилась плотность костей. Но самое крутое, такой ленивый метод полностью исключает стресс для сердца, износ суставов, которые часто сопровождают реальный спорт. Никакой боли в коленях, никакой одышки, только чистый рельеф, без единой капли пота. Ждем, надеемся и верим, что такую технологию одобрят для людей. Ну а пока все-таки придет ходить на тренировки. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Это измененная версия песни «Туда» от Михея Джуманджи в исполнении «Слайдер» и «Магнит». Я думаю, что тоже имеет место такой вариант, но кто-то придерживается первоначальной версии, и это тоже хорошо. Я вот, например, больше люблю Михея, ну а кто-то любит и вот такой вот тоже интересный танцевальный хит. А мы продолжим информацию о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, в Александровске и Сахалинском плюс 16 градусов, в Ногликах плюс 15, в Поронайске и Красногорске до 17 тепла, в Макарове плюс 18, в Долинске до 19 градусов выше нулевой отметки, в Охотском до 22 с плюсом, в Корсакове и Аниве плюс 20, в Малокурильском и Южно-Курильском 19 градусов тепла. Во всех городах осадка не ожидается, как и в областной столице. Ночь пройдет без осадков, плюс 10-12 градусов, а днем также осадки не предвидится и до плюс 21. Ветер западный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Скоро зима. Пора менять шины?
7: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Друзья, я надеюсь, что вам все-таки интересно. Интересно узнать, что происходит на дорогах областного центра, потому что изменения, они есть. И знаете что, в лучшую сторону. Это очень меня радует говорить вам приятные и хорошие вести. Хочу напомнить, если кто-то еще не в курсе, что проезд по улице Дзержинского на участке от Антона Буюклы до улицы Рождественской открыт для движения автотранспорта. Сахалинская коммунальная компания завершила работы, и дорожное покрытие восстановлено. Также раньше срока на 2 недели бригады СКК завершили работы и уложили новый асфальт на улице Чехова от Антона Буюклы до улицы Поповича. Проезд по улице Чехова тоже открыт, поэтому вы сейчас, двигаясь с работы домой, можете использовать эту информацию, и я думаю, что пробок в городе чуть-чуть поменьше станет. По-моему, очень хорошая информация к данной минуте.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Лок-Док заканчивает этот плейлист этого часа. Мы продолжаем наш эфир, двигаемся дальше. И прямо сейчас попадаем в час следующий. На Сахалине и Курилах 18 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Полина Кобелева в студии АСТВ с новостями. Полина, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко. Коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске восстанавливают крышу дома после пожара. На Сахалине появится филиал Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске полностью закроют для движения 15 сентября. В Южно-Сахалинске восстанавливают крышу дома номер 28 по улице Тихоокеанская, пострадавшую при пожаре в ночь на субботу. Сегодня специалисты планируют завершить демонтаж поврежденных конструкций и расчистить территорию для новых материалов. Восстановление крыши пройдет в два этапа. До 6 октября подрядчик намерен выполнить основные общестроительные работы и закрыть контур здания, чтобы защитить его от непогоды. Полностью завершить ремонт планируют в ноябре. На Сахалине появится филиал Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Соглашение о его создании подписали губернатор Валерий Лимаренко и ректор Высшего музыкального учебного заведения Алексей Васильев. Филиал даст молодым сахалинским музыкантам возможность продолжить профессиональное обучение на островах. Работу планируют организовать на базе областного колледжа искусств. С октября здесь начнутся подготовительные курсы, методическая и организационная работа. Сейчас для подготовки музыкантов в области работы музыкальные школы, также развивается концертная инфраструктура. О необходимости создавать условия, которые помогут студентам оставаться на своей малой родине, продолжать образование и в дальнейшем работать в учреждении культуры, на Восточном экономическом форуме заявлял президент Владимир Путин.

0: на правах рекламы.
1: Абонент Росводоканала могут получить кэшбэк 5% при оплате коммунальных услуг картой МИР или через систему быстрых платежей. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте вампривет.ру и оплачивать услуги этими способами в личном кабинете, на сайте компании или в центре обслуживания клиентов. Максимальный кэшбэк за весь период акции – 1000 рублей по каждому способу оплаты. Деньги возвращаются автоматически. Акция действует с 1 июля 2026 года до 31 декабря 2026 года по московскому времени. Подробности на сайте вампривет.ру. Имеется ограничение: кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске полностью закроют для движения 15 сентября. С 10 до 15 часов в районе дома номер 51 будут проходить аварийно-восстановительные работы с Сахалинской коммунальной компанией. Водителей просят учитывать информацию и заранее выбирать маршруты. В Австралии местный глашатай признан обладателем самого громкого голоса в мире. Он смог прокричать слово «now» с громкостью 122,4 дБ. Это сопоставимо со звуком взлетающего реактивного самолета или шумом во время рок-концерта. Предыдущий рекорд принадлежал школьной учительнице из Ирландии, которая в 1994 году прокричала слово «quit» с громкостью 121,7 дБ. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
0: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Лена Малевич.
1: Мы продолжаем двигаться в ритме с музыкой и с хорошим настроением, я уверена, потому что оно иначе быть не может, как-то может иначе. Если время 18.08, это значит, что вы 100% закончили рабочий день. Ну, может быть, кто-то квасты какие-то догоняет, но это уже совсем другой вайб, как говорится. Все уже одной ногой дома и пребывают в хорошем приподнятом настроении. Я вам приготовила отличную музыку, что вот ждет нас в этом музыкальном часе. Обязательно дождитесь рубрику «Легенда». Там вас просто порвет на запчасти Джон Бон Джови и его «It's My Life». Это 2000 год. Ну, по-моему, очень крутая композиция. Ну, а в самое ближайшее время ожидайте в своих радиоприемниках «Зиверт», «Сан-Паул», «Матранга». И вот продолжит наш музыкальный час Егор Крид, «Артики Асти», «Карма».
2: Ты живешь, будто не

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Друзья, 18:19 на часах. Я думаю, что вы все газуете, ну, большинство из вас, кто пешком, кто на машине, домой. И предлагаю это время скоротать с полезной информацией, а именно о погоде на завтрашний день. По данным сайта rb5.ru, завтра в Ахе пройдет временами небольшой дождь и 14 градусов с плюсом. Также дождь будет в Северо-Курильске, здесь до плюс 15. А во всех остальных городах осадков не ожидается. В Тымовском и Углегорске плюс 16, в Смирных, Тамари, Чехове и Хомске до 18 градусов тепла. В Невельске плюс 19, а в Курильске теплее всего плюс 20 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью также будет без дождя и плюс 10-12. Днем осадков не ожидается. 21 градус с плюсом. Ветер западный 8-13. Метров в секунду.
3: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
8: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
10: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Если человек ходит в очках, это значит, что он очень умный. Говорили раньше, а сейчас просто очкарик. Артем,
2: спасибо.
1: Тебе привет.
2: Если человек на вас обиделся, скорее всего, он рыба.
1: Артем у нас, кстати,
2: ты посмотри,
1: рыба.
2: Очкарик, рыба. Это что, все в одном выходе собралось-то, а?
1: Все про тебя, все
2: да,
1: про тебя.
2: Да, человека определили очень быстро.
1: Смотрите, обиделся.
2: Кстати, да, этот очкарик на вас обиделся. Вас запомнил, как заблокировать человека.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Утро можно сделать добрым, даже если вы при этом патологическая сова. Как же просыпаться с хорошим настроением, попробуем разобраться в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну, во-первых, чтобы проснуться в хорошем настроении, как ни банально, но нужно выспаться. Значит, это нужно либо лечь раньше, либо спланировать свои сутки таким образом, чтобы на сон оставалось не менее 8 часов. Зато, преодолев это море вечерних соблазнов от спора с кем-то в интернете и заканчивая просмотром сериалов, проснувшись утром, вы удивитесь, а мир не так уж и плох, если смотреть на него глазами отдохнувшего человека. Еще одна очевидная раздражающая деталь – это утреннее столпотворение в ванной. Как бы вы ни были близки и как бы вы не любили домочадцев, все-таки спланируйте ваше расписание таким образом, чтобы разминуться в санузле.
1: Другие новости.
0: По утрам всегда находится достаточно причин, готовых незамедлительно испортить настроение. Любимое платье может оказаться помятым, хлопья для завтрака отсыревшими, а нужные документы утерянными. Необходимость принять несколько решений сразу тоже создает дополнительный стресс. Этого стресса легко избежать, приготовив все нужное с вечера. Пусть, кстати, 2-3 вешалки в вашем гардеробе занимают готовые комплекты нарядов, если каждое утро вас настигает головная боль в виде вопроса, что же надеть. Можно подготовить и нужные аксессуары, и всякие колготы, чулки, носки и прочие нужные детали. Тогда утренняя рутина не потребует дополнительных усилий, а хорошее настроение сохранится. Можно, кстати, попробовать все эти методы уже завтрашним утром. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: 8 на АСТВ.
1: Никогда на нежданно, с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

0: возможно, в каких-то городах Сахалинской области вчера и падал дождь. Я предлагаю все-таки переместиться в завтрашний день и узнать, какую погоду обещают на завтра, 15 сентября. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Фуркава 61, корпус 1 и переулок энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 16 градусов. А в Ногликах также осадков не ожидается и 15 градусов тепла. В Поронайске и Красногорске плюс 17 и без существенных осадков. В Макарове будет 18 градусов выше нулевой отметки и осадков не ожидайте. В Долинске, в Охотском, в Корсакове и Аниве также осадков не предвидится. В Долинске плюс 19, в Охотском плюс 22, в Корсакове и Аниве до 20 тепла. В Малокурильском и Южно-Курильском также без осадков и до 19 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, до 12 тепла. И днем также осадки не ожидаются, плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины.
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

по мне так невозможно не подпевать этой песни. Я сейчас, собственно, этим и занималась. Очень крутой трек, на самом деле, версия 2006 года, город 312. И надо заметить, что не так давно, а именно в прошлом году, группа выпустила новую версию песни «Фонари», где вокалистом выступила Диана Макарова. И очень неожиданно трек выстрелил, неожиданно для самих музыкантов, и возглавил чарты и полюбился новому поколению слушателей. По-моему, это очень здорово. Но мы видим это повсеместно. Многие песни перепеваются современными артистами, которые любят поколение Z и обретают второе дыхание. Возможно, это и к лучшему. Это такой своего рода мостик между поколениями. Поэтому будем радоваться, что классные песни возвращаются в радиоэфир.

Радио АСТВ. Первое областное. Южно-Сахалинск 105.5 FM.

0: А может?
1: Друзья, я предлагаю еще рановато все-таки становиться снегом, потому что у нас еще как минимум 2 месяца осень, 2,5. Давайте станем свободными от работы время, потому что на Сахалине и Курилах уже 7 часов вечера.
2: Новости на радио АСТВ.
3: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронейск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Дополнительные поступления в областной бюджет на 2026 год направят на социальные цели. Макар продолжается реализация второго этапа благоустройства аллеи на улице Хабаровской и сквера Адмирала Макарова. В сахалинский филиал фонда «Защитники Отечества» поступила адаптивная одежда для ветеранов. Дополнительные поступления в областной бюджет на 2026 год в размере около 4 миллиардов рублей направят на социальные цели. Депутаты Островной Думы одобрили соответствующие поправки, подготовленные в правительстве региона. Так, средства распределят на финансирование мер поддержки и сдерживания коммунальных тарифов. Как подчеркнул председатель областного правительства Алексей Белик, в приоритете также капитальный ремонт объектов культуры, образования, здравоохранения и спорта, субсидирование тарифов на авиаперевозки по области. Кроме того, поправки предусматривают увеличение финансовой помощи муниципалитетам. В частности, деньги пойдут на капитальный ремонт подвалов и школьное питание. В Макарове продолжается реализация второго этапа благоустройства аллеи на улице Хабаровска и сквера Адмирала Макарова. Здесь уже выполнена работа по устройству основания под асфальтирование, укладки лотков и колодцев ливневой канализации. В ближайшее время строители приступят к асфальтированию и монтажу системы видеонаблюдения. При этом на объекте допущено отклонение от графика. Задержка связана с дополнительным пересогласованием размещения павильонов, выносом сети электроснабжения и проведением дополнительных мероприятий по отводу воды. Доставка малых архитектурных форм на площадку ожидается к 25 сентября. Завершить работу планируют в октябре 2026 года. В сахалинский филиал фонда «Защитники Отечества» поступил тестовый комплект адаптивной одежды для ветеранов с инвалидностью. В него вошли спортивные костюмы, футболки поло, шорты, домашние и повседневная одежда и деловой костюм. Вещи разработали с учетом особенностей людей, использующих протезы. На рукавах и брюках предусмотрены молнии, на пиджаке – магнитные застежки. После примерки модели доработают по рекомендациям ветеранов. В Корсакове 16 сентября на площади имени Ленина пройдет акция «Тихоокеанская слава. Сила в правде 2026». Официальное открытие состоится в 14 часов, однако часть площадок заработает уже с 11 утра. Горожане смогут увидеть военную и специальную технику, экипировку, образцы беспилотников

0: и водолазное оборудование, а также посетить выставку Военно-исторического музея Тихоокеанского флота. Для детей подготовят аквагрим, фотопечать и мастер-класс по росписи камней. С 16 до 19 часов будет работать полевая кухня. Завершит программу выступление оркестра Тихоокеанского флота. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах, также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Украинские террористические и экстремистские организации активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки молодежи. Эти люди могут представляться кем угодно, обещать деньги, угрожать или уговаривать. Их цель – втянуть вас в преступление. Преступники внушают, что совершенные действия – всего лишь мелкое хулиганство. Но фактически это терроризм. Серьезное преступление, за которое можно провести за решеткой внушительный срок. Учеба, карьера, работа, семья и нормальное будущее будут потеряны. Помните, не поддавайтесь на обещания легких денег. Не верьте угрозам. Не делитесь личной информацией с незнакомцами. Если вам пишут с подозрительных аккаунтов и предлагают совершить правонарушение, заблокируйте контакт. Не отвечайте на сообщения. О случившемся сообщите по телефону доверия ОФСБ России по Сахалинской области. 8-42-42-724-083. Либо в службу 112.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Ну, я думаю, что к этой минуте все уже успели выдохнуть этот рабочий день и расслабиться, ну, может быть, не как следует, но, тем не менее, вам удалось немного перевести дух этого рабочего дня. И, знаете, быть может, конечно, это не стоит назвать отдыхом, потому что многие домашние дела – это своего рода вторая смена, да, готовка ужина, уроки с детьми и, может быть, прогулка с домашними животными воспринимается вами не как отдых, а как своего рода бремя, но, тем не менее, ничего мы здесь поделать не можем, это наша жизнь, и она складывается именно из таких событий, поэтому я предлагаю вам просто поменять отношения и делать это с удовольствием, потому что многие уже исследования проводились по этому поводу, что лучший отдых – это просто смена деятельности. Ну и здорово, конечно, если ваши домашние вам в этом помогают, всячески поддерживают не только словами, но и действиями. Я же вас могу пока поддержать исключительно музыкальным эфиром, хорошей энергичной музыкой. Она тоже своего рода имеет такой заживляющий эффект, да, поэтому давайте немного расслабимся и отлично проведем время вместе с радио СТВ. Я вам расскажу, что в ближайшее время вам ожидать. Это крем-сода, никаких больше вечеринок. Мэри Гу настоящая, Кость Пистол шоу вместе с Open Kids круче всех, Rasmus in the Shadows, а также Леша Свик «Малиновый свет» продолжает наш эфир.

0: Друзья, действительно, никаких вечеринок, пока у нас начался рабочий период. Сегодня понедельник, до пятницы точно у нас топе. Работаем активно и внимаем информацию о том, какая будет погода завтра. Завтра, по данным сайта rp5.ru, 15 сентября в Ахе пройдет временами небольшой дождь и плюс 14 градусов. И в Северокурильске также дождливо, плюс 15. Во всех остальных городах осадков не ожидается. Это Тымовск и Углегорск, здесь плюс 16. Смирных, Томари, Чехов и Хомск плюс 18 градусов. В Невельске плюс 19, а вот в Курильске теплее всего и плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается. От 10 до 12 градусов тепла, днем без существенных осадков и до плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так. Что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все.
7: Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет
9: «Поронайский молокозавод».
10: Хор «Must Go On». Камерный хор «Эль Канте» ломает стереотипы. 4 октября в 18.00 в концертном зале «Симфония» мировые хиты в смелых хоровых аранжировках. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
11: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Друзья, я предлагаю нежность не воровать, а наоборот делиться, щедро делиться, тем более, что время позволяет это делать. Кому, как не нашим родным и близким, мы можем подарить свою любовь и свою нежность. Ну, а вот знаете, я все-таки хочу напомнить, что сегодня понедельник, и он очень замечательно, что заканчивается, потому что понедельник — это не просто начало рабочей недели, но и очень такой необычный день со своими особенностями. Вот знаете, ученые выяснили, что большинство людей не улыбаются в понедельник примерно до 12 часов дня. Вот представляете, сколько нужно времени, чтобы раскачаться. И около 50% сотрудников опаздывают на работу в начале недели. Ну, что тоже, в принципе, предсказуемо и ожидаемо. Хоть и всего 2 дня выходных, но тем не менее мы успеваем расслабиться и как-то вот потерять контроль над временем, поэтому бывают и такие казусы. Тем не менее, понедельник заканчивается, и я предлагаю заканчивать этот первый рабочий день вместе с радиостанцией АСТВ. Тем более, что у нас очень крутой плейлист ожидает в этом часе. Присоединяйтесь и делайте громче.

0: Ну, а теперь информация о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра погода предстоит нам практически без осадков. В Александровске-Сахалинском плюс 16 градусов, в Ногликах плюс 15, в Поронайске и Красногорске до 17 градусов тепла, в Макарове до плюс 18, в Долинске будет 19 градусов выше нулевой отметки, а в Охотске теплее всего плюс 22, в Корсакове и Аниве до 20 тепла, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 19. Везде осадков не предвидится, как и в Южно-Сахалинске. Ночь пройдет без осадков, по плюс 10-12. Днем также осадков не ожидается и до плюс 21. Ветер западный 8-13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября бекон Дымов венгерский 199,95 за 200 грамм. Наггетсы «Мираторг» хрустящие 249,95 за 250 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, мой горячий друг, душа огненная. Чувствуешь этот ритм, бьющий в висках, будто пульс самого солнца? Это, говорят, кастаньеты. Маленькие, но такие страстные, что одной их дроби хватит, чтобы разжечь танец в самой спокойной душе. Представь, две пары деревянных ракушек в твоих руках. Держишь их за веревочку между пальцами, и вот уже щелкаешь, отбиваешь ритм. Раз, два, три, раз, два, три. Звук резкий, четкий, дерзкий, как стук каблучков на каменном полу, как шепот страсти, как вызов на танец. Эта магия родилась в солнечной Испании, там, где воздух напоен ароматом жасмина, а танец — это разговор без слов. Кастаньеты — верные спутники фламенко, они ведут, подстегивают, диктуют темп. Под их дробь вскидываются руки, гордо поднимается голова, ноги сами выбивают дробь. И вот ты уже не стоишь, а живешь в ритме, древнем, как сама жизнь. А как на них играют, это целое искусство. Одна кастаньета ведет, другая отвечает. Диалог, спор, признание в любви. Все в этом звуке. Они не просто инструмент, это душа фламенко. Огонь, который зажигает сердца. Их звук узнаешь сразу. Он пронзает, зовет и не дает устоять на месте. Услышав этот дерзкий, напористый щелк, не сопротивляйся. Пусть ритм захватит тебя, пусть ноги сами пойдут в пляс, а душа распахнется навстречу страсти. Взмахни руками, выпрями спину и танцуй. Танцуй так, будто весь мир смотрит только на тебя.
1: Звуки музыки.

Радио АСТВ. Первое областное. Охотское 106.7 FM.

0: Вот так вот незаметно и подкрался следующий час. Уже совсем быстро и скоро темнеет на улице. Но мы не отчаиваемся, остаемся на радио СТВ. На Сахалине Курилах уже 8 часов вечера.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Елена Малевич.
1: Друзья, мы продолжаем наш музыкальный эфир, тем более, что сейчас стартует наша рубрика, такая вот классная, заводная, зажигательная, два часа музыки, музыка школьных дискотек и, в общем-то, самая крутая музыка, которая была за 25 лет в эфире радио СТВ. Мы начинаем с этого часа и продолжим еще с 9 до 10, поэтому настраивайте свои приемники, ловите удовольствие от тех треков, которые звучат в ваших радиоприемников и на нашей волне. И я думаю, что всем поколениям будет интересно, потому что сейчас многие песни, которые когда-то давно играли и когда-то были очень супер популярными, сейчас они обретают второе дыхание, обретают вторую жизнь, и, наверное, будет клево услышать их, так сказать, в первоначальном варианте. Поэтому, друзья, я предлагаю отлично проводить это время, этот вечер вместе с нашей радиостанцией. Никуда не уходим, не разбегаемся, а вместе очень позитивно и музыкально проводим этот вечер на волне радио АСТВ.

0: Жаркие африканские мотивы. Ну, у нас на Сахалине уже нет такой жары, нет таких температур. А какие будут завтра, узнаем прямо сейчас по данным сайта rp5.ru. Завтра на Сахалине погода преимущественно без осадков. Временами дождь в Ахе плюс 14. И в Северо-Курильске также временами дождь и плюс 15. В Тымовском, в Углегорске без осадков плюс 16 градусов, в Смирных, Томари, Чехове и Хомске также осадков не ожидается и плюс 18 градусов. В Невельске также сухо, без осадков, плюс 19. А в Курильске теплее всего, 20 градусов с плюсом и осадков не предвидится. В областной столице также без осадков, ночь пройдет при температуре от 10 до 12 градусов, а день от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Ветер запад 8-13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Скоро зима. Пора менять шины.
4: Да, езжай в новый магазин «Шины» даром на железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Кэпсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Кэпсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611187. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: девочки смеются.
1: Музыка школьных дискотек. Радио АСТВ. Лучшее за 25 лет.

Это Нюша и ее суперхит 2009-го «Воин Луны». И именно этот трек открыл Нюше дорогу на большую сцену. Он попал в радиоротации и принес ей победу в телевизионном фестивале «Песня года 2009». И знаете, что самое интересное? Вот песня вроде такая заводная, зажигательная, да, хочется под нее двигаться, хочется ей подпевать, но вот певица призналась, что написала и записала композицию в состоянии тяжелой депрессии после расставания с молодым человеком. По ее словам, песня стала маяком, который буквально вытащил ее из тяжелого эмоционального состояния. Вот такой интересный по тексту данной песни. Ну, самое главное, что он помог Нюш справиться с этим состоянием и еще и популярность ей принес. Поэтому все, что происходит в жизни, все не зря, все для чего-то, все, что не делается, все к лучшему. И мне кажется, это самый классный, самый правильный девиз по жизни, поэтому пользуйтесь, думайте об этом, ну и, конечно, слушайте отличную, качественную музыку, лучшие хиты за 25 лет в эфире радио СТВ.

0: друзья, я предлагаю не злиться друг на друга, тем более, если вы друг для друга золото, и если вы цените друг друга, то старайтесь все-таки быть бережными к сердцам других людей. И нужно все-таки как-то с этим жить и стараться не навредить, да? И я предлагаю сейчас немного отвлечься от музыкального эфира, от вот этих вот философских мыслей, потому что это все-таки дело такое непростое, эмоциональный фон у нас у многих людей нестабильный, зато стабильно у нас в 40-ю минуту в нашем плейлисте прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Прукаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41 66 55. По данным сайта rp5.ru, погода на Сахалине завтра ожидается ясная, солнечная, без осадков. В Александровске и Сахалинском плюс 16 градусов, в Ногликах 15 градусов выше нуля, Поронайске и Красногорске плюс 17, Макарове 18 градусов тепла, в Долинске плюс 19, в Охотском 22 градуса выше нулевой отметки, в Корсакове и Аниве плюс 20, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 19 градусов. В Южно-Сахалинске ночь и день пройдет без осадков, ночью до плюс 12, а днем до плюс 21 градуса. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Это Лиэн Раймс и ее, она вот не может бороться с лунным светом, вот невозможно ей это сделать. Ну, а я, собственно, друзья мои, хочу с вами завершить общение, вернее, я должна это сделать, как бы мне не пришлось с этим бороться, со своим желанием остаться вместе с вами и дальше. Но, тем не менее, моя смена на этом заканчивается, но мы обязательно с вами еще встретимся в эфире радио СТВ, но я вас просто так не оставлю. Конечно, самые лучшие хиты за 25 лет вещания на радиоволне останутся с вами, поэтому не переключайте свой радиоприемник. В этом часе еще осталось 10 минут покайфовать, и, конечно, целый следующий час. Поэтому оставайтесь, друзья, будьте в хорошем настроении, и пусть ночь сложится самым наилучшим образом. Набирайтесь сил, набирайтесь энергии. Неделя рабочая только началась, и я думаю, что она будет продуктивной. Желаю вам всего самого наилучшего. С вами была Лена Малевич. Всем пока!

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: ТСЦ АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе временами пройдет дождь и плюс 14 градусов. В Тымовском и Углегорском без осадков, плюс 16. В Смирных, Тамаре, Чехове и Хомске осадков не ожидается, 18 градусов выше нулевой отметки. В Невельске без осадков, плюс 19. В Северокурильске временами дождь и плюс 15 градусов. В Курильске ожидается без осадков и плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, плюс 10-12. Днем также без существенных осадков и до плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 16 градусов, в Ногликах плюс 15 и также без осадков. В Поронайске и Красногорске без существенных осадков до плюс 17, в Макарове плюс 18 и также без осадков, в Долинске плюс 19, в Охотском плюс 22, в Корсакове и Ниве 20 градусов выше нулевой отметки. Во всех городах осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильском также без осадков, плюс 19. В Южно-Сахалинске ночью осадков не предвидится, плюс 12 градусов, днем также без существенных осадков и до плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

65. Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит профессионал 65. Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе временами пройдет дождь и плюс 14 градусов. В Тымовском и Углегорском без осадков, плюс 16. В Смирных, Тамаре, Чехове и Хомске осадков не ожидается, 18 градусов выше нулевой отметки. В Невельске без осадков, плюс 19. В Северокурильске временами дождь и плюс 15 градусов. В Курильске ожидается без осадков и плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, плюс 10-12. Днем также без существенных осадков и до плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 16 градусов, в Ногликах плюс 15 и также без осадков. В Поронайске и Красногорске без существенных осадков до плюс 17, в Макарове плюс 18 и также без осадков, в Долинске плюс 19, в Охотском плюс 22, в Корсакове и Аниве 20 градусов выше нулевой отметки. Во всех городах осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильском также без осадков, плюс 19. В Южно-Сахалинске ночью осадков не предвидится, плюс 12 градусов, днем также без существенных осадков и до плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта

Целуюсь я в труп, будто между нами что-то есть, но нам врут. Что если 500 дней зима, что если без солнца весна, 100 дней

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе временами пройдет дождь и плюс 14 градусов. В Тымовском и Углегорском без осадков, плюс 16. В Смирных, Тамаре, Чехове и Хомске осадков не ожидается, 18 градусов выше нулевой отметки. В Невельске без осадков, плюс 19. В Северокурильске временами дождь и плюс 15 градусов. В Курильске ожидается без осадков и плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, плюс 10-12. Днем также без существенных осадков и до плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 16 градусов, в Ногликах плюс 15 и также без осадков. В Поронайске и Красногорске без существенных осадков до плюс 17, в Макарове плюс 18 и также без осадков, в Долинске плюс 19, в Охотском плюс 22, в Корсакове и Аниве 20 градусов выше нулевой отметки. Во всех городах осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильском также без осадков, плюс 19. В Южно-Сахалинске ночью осадков не предвидится, плюс 12 градусов, днем также без существенных осадков и до плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

наша группа ВКонтакте «Ловец снов радиошоу». Спонсор проекта «Профессионал 65» – современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65» – специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе временами пройдет дождь и плюс 14 градусов. В Тымовском и Углегорском без осадков, плюс 16. В Смирных, Тамаре, Чехове и Хомске осадков не ожидается, 18 градусов выше нулевой отметки. В Невельске без осадков, плюс 19. В Северокурильске временами дождь и плюс 15 градусов. В Курильске ожидается без осадков и плюс 20. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, плюс 10-12. Днем также без существенных осадков и до плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-40.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 16 градусов, в Ногликах плюс 15 и также без осадков. В Поронайске и Красногорске без существенных осадков до плюс 17, в Макарове плюс 18 и также без осадков, в Долинске плюс 19, в Охотском плюс 22, в Корсакове и Аниве 20 градусов выше нулевой отметки. Во всех городах осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильском также без осадков, плюс 19. В Южно-Сахалинске ночью осадков не предвидится, плюс 12 градусов, днем

0: Также без существенных осадков и до плюс 21. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: На Сахалине и Курилах 2 часа ночи.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Tonight.

когда в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Никогда не ждан с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрел в зеленые, как море, глаза.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна. Горы, горы, горы.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое. Областное.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: тебя.
1: Обласное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
2: Новости на радио АСТВ.
3: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Оха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Дополнительные поступления в областной бюджет на 2026 год в размере около 4 миллиардов рублей направят на социальные цели. Депутаты Островной Думы одобрили соответствующие поправки, подготовленные в правительстве региона. Так, средства распределят на финансирование мер поддержки, сдерживание коммунальных тарифов. Как подчеркнул председатель областного правительства Алексей Белик, в приоритете также капитальный ремонт объектов культуры, образования, здравоохранения и спорта, субсидирование тарифов на авиаперевозки по области. Кроме того, поправки предусматривают увеличение финансовой помощи муниципалитетам. В частности, деньги пойдут на капитальный ремонт подвалов и школьное питание. Жители дома номер 28 по улице Тихоокеанской в областном центре могут подать заявление на единовременную материальную помощь по линии ГО и ЧС. Кровля многоквартирного дома загорелась в ночь на 12 сентября. Спасатели эвакуировали более 150 человек, никто не пострадал. Из областного резервного фонда выделена техника для просушки квартир, в том числе тепловые пушки. Заявление на материальную помощь владельцы пострадавших квартир могут подать в течение 10 календарных дней с момента пожара. Их принимают по адресу Вокзальная 71А. Телефон для справок 300-955. На Сахалине появится филиал Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Соглашение о его создании подписали губернатор Валерий Лимаренко и ректор Высшего музыкального учебного заведения Алексей Васильев. Филиал даст молодым сахалинским музыкантам возможность продолжить профессиональное обучение на островах. Работу планируют организовать на базе областного колледжа искусств. С октября здесь начнутся подготовительные курсы, методическая и организационная работа. Сейчас для подготовки музыкантов в области работают музыкальные школы, также развивается концертная инфраструктура. О необходимости создавать условия, которые помогут студентам оставаться на своей малой родине, продолжать образование и в дальнейшем работать в учреждениях культуры, на Восточном экономическом форуме заявлял президент Владимир Путин. Центр молодежных инициатив открылся в Углегорске. Как отмечают в региональном правительстве, новое многофункциональное пространство станет точкой притяжения для активных, творческих и амбициозных молодых людей округа. На базе центра будут работать творческие лаборатории, медиа-студия, коворкинг-зона, конференц-зал и игровая комната. Минпросвещение запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». По бесплатному номеру 8 800 707 0201 можно сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, обратиться на линию и получить квалифицированную помощь может любой родитель, школьник или педагог. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
4: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
2: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
4: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
2: Телефон для справок 300-108.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Ну что, доброе утро, здравствуйте, всем большой привет, друзья. Ну,
1: чувствуйте.
0: И пора представиться. Чувствуете, нам пора представиться. Артем Бушаев в студии.
1: Так, Женя Милых тоже здесь представится. У этого слова есть несколько значений. Да? Вот, соседка представилась. Это не об этом сейчас. Мы просто вот определили, что мы здесь уже не сидим. Здравствуйте. Так, что...
0: Мозг еще не проснулся, да, Артем? Ничего страшного. Ну, мы возьмем все в свои руки, разбудим твой мозг, и все будет хорошо, не переживай.
1: Давайте. Женя любит разбудить мой мозг. Давайте.
0: В общем, друзья, ну что, облобластное шоу начинается. Всем доброе утро. Сегодня вторник на календаре.
1: Кстати говоря, вторник. Кстати говоря, неделя-то, ребята, уже поехала, уже все началось, уже все самое интересное, все сливочки, ребята, готовы для вас. Эта рабочая неделя принесет нам счастье, эта рабочая неделя принесет нам много положительных эмоций, я в это верю, и вы в это верите. Правильно, Женечка?
0: Все правильно. В этом часе также, этот час принесет нам также замечательную игру, которую мы...
1: Запустили для вас понедельник.
0: Запустили,
1: да.
0: Для вас, да. Все подробности слушайте в эфире. Обязательно все расскажем и маякнем, когда нужно будет дозваниваться.
1: Точно, поэтому будьте на низком старте и просыпайтесь вместе с нами. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор — «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.

0: Это ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
1: Доброе утро. Итак, здравствуйте.
0: Овны.
1: Давайте. Артем, начните, пожалуйста.
0: А, пожалуйста, я начну. Постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров.
1: Тельцы, все нужные люди являются к вам сегодня сами.
0: О, близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману.
1: Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями.
0: Львы, бегите из города поближе к природе.
1: Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация.
0: А далее у нас весы. Сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни.
1: Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас.
0: Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться.
1: Козероги, вы сможете убедить сегодня кого угодно и в чем угодно.
0: Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей.
1: И рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.

0: Перченые ученые.
1: Где бы вы ни находились, ребята, полезные новости, полезная информация должна долететь для вас, чтобы было что помнить о сегодняшнем дне.
2: Итак, люди стараются, люди исследуют, люди открывают какие-то новые события. И вот ученые на этот раз выяснили, что собаки по-разному распознают человеческие эмоции. Исследователи приручили 14 питомцев и научили их спокойно лежать в МРТ-сканере без наркоза и фиксации. При этом они могли в любой момент выйти, и собаки, продолжали лежать. Собакам показывали фотографии незнакомых людей, а ученые смотрели, какие области мозга активизируются в зависимости от эмоций на фото. И при виде счастливого человека у собак загоралась височная кора, отвечающая за восприятие лиц, и прилегающее к ней хвостатое ядро. Зона вознаграждения и мотивации.
1: Даже ядро
2: хвостатое. Да, то есть счастливый человек на фото, собака сразу, будет вкусняшка, скорее всего, еще и за ушком почешут. Что-то в этом роде. Да, то есть радость человека, мозг собаки воспринимается как приятный стимул, да?
1: Да.
2: Собаки не делят мир только на черное и белое, они по-разному реагируют на негативные эмоции. Человеческий страх вызывает иную активность мозга, чем гнев или печаль, то есть что-то устрашающее для них – это опасность. Люди очень хорошо различают мелкие детали на лице, и собаки тоже. Именно поэтому собаки так интересны. Изучая их мозг, мы можем понять, какие адаптации у них развились для поддержания социального и эмоционального понимания людей, сообщают ученые. И вот авторы этого исследования признают и ограничение эксперимента, что среди 14 участников аж 11 бордер колли, именно эта порода с повышенным вниманием к человеку. Вот.
1: А к тому же... Реклама!
2: Бордер колли, действительно, они очень внимательно изучают твои эмоции. Если посмотреть, как их дрессируют, вы увидите, как точно они распознают каждую эмоцию.
1: Я вспоминаю отрывок из фильма, где собаку научили и говорить, и мыслить, и когда она принимала ванну там или что-то на унитазе сидела с газеткой, утренние новости читала. И вот ты, когда говоришь, анализирует поведение человека, я представляю, что она сидит в очках, так, знаешь, на носу. И здесь у нее блокнот, ручка, и такая, анализируем.
2: Да-да.
1: Понимаем ваши эмоции.
2: По-моему, сейчас он в гневе. Не подходить.
1: Кажется, немного человек удивлен.
2: Да, в общем, да. И также ученые сообщают, что все собаки, которые были исследованы, они из любящих семей. Бездомные животные могут реагировать на эмоции совершенно по-другому. Поэтому присматривайтесь к своим питомцам. Чаще показывайте им свои эмоции, чтобы они могли считывать, и понимать, чего вы хотите от них.

0: чтобы кто ни говорил, но осень у нас прекрасна, ребята. Какая температура сегодня и где будет, что там по дождю, что по солнцу, узнаем прямо сейчас.
1: Так, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 15 сентября. В Ахе временами дождь плюс 15, в Тымовском без осадков 17 выше, на Ля в Смирных без осадков плюс 19. В Углегорске осадков не ожидается до 16 тепла, в Томари без осадков плюс 17 градусов, в Чехове без осадков 19 выше, на Ля, в Невельске и Хомске осадков сегодня не ожидается, температура воздуха прогреется до 20 градусов. В Северо-Курильске временами возможен дождь и плюс 15, в Курильске без осадков 19 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня днем без осадков, 19-21 выше нуля, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
7: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
8: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
7: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
8: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
7: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
8: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161888. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Так, внимание, 7 часов и 28 минут в Южно-Сахалинске. Мы активно готовимся к тому, чтобы огласить весь список, ребята. Весь список новостей, любопытных, интересных, что и произошло вообще.
1: У нас есть интернет, мы им активно пользуемся, но не все заглядывают в новостные страницы, друзья.
0: С утра.
1: Чаще всего мы листаем какие-то ленты друзей, знакомых, может быть, даже незнакомых людей.
0: И можем что-то пропустить.
1: Новости яркие, интересные и красочные мы, бывает, пропускаем. И вот мы с Артемом все подготовили для вас, для того, чтобы вы ничего не пропустили.
0: Самый сок.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Доброе утро всем. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
2: Доброе утро, друзья. «Интершум» подготовил для вас новости, о которых люди говорят в интернете. Итак, новая «Тесла» будет летать. Илон Маск готовится анонсировать революционный автомобиль, и его компания объявила, что премьера спорткара второго поколения состоится 1 октября этого года. И предполагается, что автомобиль получит систему реактивных ускорителей, работающих от сжатого воздуха, разработанных SpaceX, которые позволят машине отрываться от земли. Да, на презентации люди будут стоять в сотнях метров от нового Родерстара, чтобы их уши не пострадали от вибрации и шума. Машина должна будет взлететь и зависнуть в воздухе.
1: Люди по земле еще не научились ездить. Куда же их там воздух? Какие правила движения? Каким знаком подчиняться? Разметка? Что вот как?
2: Слушай,
1: это?
2: Но в Китае,
1: в конце концов,
2: в Китае я слышала, уже давно запустили парочку автомобилей именно такого, знаешь, государственного назначения, такие как скорая помощь и так далее. Уже тестируют тоже активно.
1: Ну вот, посмотрим,
2: совсем
1: что.
2: Совсем скоро,
1: чем там тесты закончатся?
2: Будем летать.
1: Как
2: Баба-Яга на метле.
1: Нет, я честно.
2: Только на спорткаре.
1: Даже после того, как официально это все протестируют, потом официально запустят, я первые два года вообще не собираюсь туда садиться. А потом статистику посмотрю, сколько из этих автомобили приземляются.
2: Долетели до места назначения. Так, ну хорошо, ладно, проверим. Посмотрим, да, как говорится. Ну что, дальше, давайте перейдем к следующей новости. На аукцион выставили школьный проект Стива Джобса. Стив Джобс сделал этот проект в 8 классе. И тема: что такое кремниевый выпрямитель. Внутри две рабочих электросхемы и 10-страничный отчет с его же рукописными чертежами. Экспонат лежал в доме Джобсов десятилетиями. Теперь он попал в юбилейный аукцион Apple. Всего продают более 200 предметов, посвященных 50-летию компании, и стартовая ставка пока меньше $3000, это примерно $300,000. Но организаторы ждут, что итоговая цена все-таки увеличится. Для сравнения, самый первый чек Apple на этом же аукционе ушел за $2.5 миллиона.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, но если вам интересно посмотреть, что это за проект такой там выставили, очень симпатично.
1: Много всякой
2: просто
1: ерунды.
2: Это восьмой класс. Ребенок в восьмом классе и такой проект. Это чудо, конечно.
1: Это молодец. Ребята, ну что, вот такие новости для вас. Спонсор программы «Интершум» — строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ. От оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания. Телефон 41-51-31.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Максимально, ребята, нежно. Прямо сейчас для вас информацию о погоде. А как иначе из ее уст-то, правильно?
1: Хорошо. Итак, спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: Шучу, сам расскажу. По данным сайта rp5.ru, сегодня 15 сентября в Александровске-Сахалинском Ногликах без осадков 16 градусов, Поронайск без осадков плюс 18, осадков сегодня не ожидается. Красногорске 17 градусов, Макарове 18, до 21 прогреется воздух в Долинске, 22 градуса в Охотском, плюс 20 Корсаков-Анива. В Малокурильском и Южно-Курильске плюс 19 и без осадков. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19-21, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
11: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
12: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
13: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Сахалинская филармония приглашает на цирковое шоу «Сахалин. История обретенной мечты». Вас ждет история поиска вдохновения, рассказанная языком акробатики и мастерства юных артистов. 17 октября, 12 часов, улица Есенина, 1А. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
15: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так. Что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец.
16: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
17: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем-всем-всем, кто с нами сегодня на связи. Ребята, мы подготовили для вас игру, и она стартует через пару мгновений.
1: Называется она «Восьмой бит», и мы приглашаем вас поучаствовать в этой игре. 49 15 05, звоните прямо сейчас.

0: Доброе утро, друзья! Добро пожаловать! Игра «Восьмой бит», спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верны». Специальные цены со скидочной картой. Шея свина «Мираторг» 600 рублей за килограмм, кальмар замороженный 450 рублей за килограмм, филе куприсколи 600 рублей за килограмм. Магазин «Верны» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Встречаем нашего участника. Доброе утро, Юрий!
1: Доброе!
2: Доброе утро!
1: Как дела, Юрий?
2: На работе уже.
1: На работе уже. Скажите, пожалуйста,
0: Таташка.
1: А вы первый на работе уже?
2: Да нет, второй, наверное.
1: Ах, да.
0: Какая-то ранняя работа у Юрия.
1: Да. Слушайте, Юрий, никто вас отвлекать там не будет или наоборот помощники?
2: Да нет, нормально все.
1: Нормально все, хорошо. Итак, Юрий, что предстоит делать в рамках этой песни, если вчера не застали, в рамках этой игры, если вчера не застали, как у нас Денис играл? Смотрите, мы включаем восьмибитку, песенку. Вот, достаточно знакомую, отечественного производства. Вам нужно понять, что это за песня. Если вдруг на языке вертится ее производитель, именно исполнитель, да, то можете напеть ее. Если мы поймем, что вы угадали, что это за трек, мы засчитаем вам победу. Угу.
2: Да,
1: мы сами определяем, какое количество времени песня будет звучать в эфире. Ну, когда поймем, что очевидно, а вы не знаете, тогда, скорее всего, выключим. Итак, 3, 2, 1, оригинальчик практически восьмибитный в студию. Погнали.

0: Ну что, Юрий?
1: Юрий, вы с нами?
2: Да.
1: Есть какие-то мысли?
0: Я сейчас...
2: А, его прям на языке.
0: Да.
1: А я отгадала эту мелодию с двух нот.
0: Да, о, Женя вообще прям быстро подключилась.
2: Почему я... так в России что-то там...
1: Все верно.
2: Почему так в России что-то деревья шумят, что-то такое.
3: А на сердце опять горячо, горячо. И опять, опять...
1: Наш, дорогой Николай
0: Расторгуев. Березка, деревья, березы. Береза, кто-то речь идет.
1: Россия,
0: деревья. Какие деревья? Деревья должны быть только одни. Дуб и береза, все.
1: Да, Юрий, вы победили.
0: Давайте мы вам поаплодируем, чтобы... Точно, отпечаток остался.
1: Деревья. Береза. Вот она, наше дерево, российское. Юрий, мы вас поздравляем.
0: Да. Так, Юрий, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Расскажем вам, куда подойти за призами. Хорошее настроение. Мне чем нравится эта игра, да, то, что вот реально на языке вертится, ты не можешь вот вспомнить,
1: пытаюсь
0: это уловить.
1: Поймать.
0: Вот эту вот нить, да, уловить, но не всегда получается. Ребята, мы в вас верим, мы вам поможем, если что. Звоните, участвуйте, и все будет ваше.
1: В это самое время будем вас ждать по будням. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов, верный партнер проекта «Карта Сахалинца». Game over.

0: Робин Шульц завершает этот музыкальный час на волне радио «Айства Щуга», называется этот трек. Ну и также сладко мы переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах в 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей у микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Паранайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Новую школу на 288 мест открыли на Парамушире. Останки двух затонувших судов уберут в Стародубском до конца года. Сахалинские подростки больше всех читали летом. На Парамушире завершили строительство новой школы на 288 мест. Образовательные учреждения долгое время не могли сдать. По информации островной прокуратуры, подрядчик затягивал сроки строительства. При этом объект возводили в рамках программы социально-экономического развития Курильских островов. Генеральный прокурор России Виктор Мельник дал оценку реализации целевой программы в рамках рабочего визита на остров. После этого органам власти, местного самоуправления и руководителю строительной организации поручили завершить работы. Сейчас здание ввели в эксплуатацию. С начала учебного года школа уже открыла двери для учеников. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. На одной из главных транспортных артерий города завершается второй этап реконструкции. По поручению губернатора к началу сентября на участке открыли проезд по всем полосам. Благоустройство должны закончить к концу месяца. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента. На участке между Пионерской и Украинской уложили более километра асфальта. Полностью заменили инженерные сети, сделали закрытую ливневую канализацию и реконструировали мост через Уюн. Дорогу расширили до 4 полос, еще одну обустроили для общественного транспорта. В селе Стародубском Долинского района продолжают очищать акваторию от затонувшего имущества. До конца года здесь планируют удалить останки двух судов. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева, сейчас объекты разделяют на части с помощью специального клыка. Затем вытягивают на берег и готовят к транспортировке на утилизацию. Работы проводят по документации, согласованной с уполномоченными органами и с учетом требований федерального законодательства. Стоит отметить, что специалисты опережают график. В этом году работы также идут в Корсаковском, Холмском, Невельском, Тамаринском и Александровском. В Сахалинском районах. Сахалинская область второй год подряд стала лидером по продажам книг среди молодежи. Такой результат озвучила федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город». Специалисты проанализировали продажи в сегменте читателей от 12 до 15 лет за летний период. Так, уже второй год подряд островной регион занимает первую строчку рейтинга. Самыми популярными поджанрами у молодежи летом 26 года стали зарубежная проза, российская проза, зарубежный детектив, российская молодежная проза и зарубежная фантастика. Некоторые книги удержались в топ-10 по итогам обоих лет. Среди них, если все кошки в мире исчезнут, Генки Кавамуры, «Кафе на краю земли» Джона Стерлеки, «Скорбь сатаны» Марии Карелли и «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунелли. 300-килограммового тунца поймали у берегов Великобритании. Рыбаки, недолго думая, решили продать рыбу суши-ресторану на острове Джерси, ведь стоимость туши оценили больше, чем в 500 000 рублей. Но люди столкнулись с проблемой. Чтобы достать рыбу из грузовика, рабочим понадобились лебедки и тележка. В ресторан тунца несли 6 специально нанятых мужчин, в том числе 4 культуриста. Позже они отметили, что одна лишь голова тунца весила не меньше 40 килограммов. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 11 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
1: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: прогоняем тишину.
1: Доброе утро всем. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Здравствуйте, друзья. Ну что, мы продолжаем наш утренний эфир. И в студии прямо сейчас для вас работают два человека. Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
2: И облобластное шоу. Мы предлагаем вам окунуться в этот час вместе с нами, потому что тема есть — обсудить кое-что. Желаем мы с вами.
1: Да. Напишите, ребята, какое обращение к вам вызывает отвращение. Совсем недавно был опубликован список. Я обратил на него внимание. И тут, ну, тут девчонки составляли вот список вызывающих у них бешенство.
2: Так.
1: На первом месте оказалась детка.
2: Детка, да.
1: Да, и дальше тут список такой: бэйби, пупсик, зайка, кошечка, тигрица, сладкая, сочная, вкусная, моя будущая жена, булочка.
2: Ой, разрешите познакомить, моя будущая жена.
1: Да, булочка, фитоняшка, Иришка вместо Ирина, Афродита, Валькирия, солнышко, принцесса. И вот такой вот список, понимаете, там по убыванию. И мы
2: цвет
1: расширили...
2: на очей моих, да? Ну, вообще, давайте так, давайте применим этот вопрос
1: ко всем,
2: не только к женщинам и девочкам, но и к мальчикам и мужчинам, да?
1: Да, может быть, как-то коверкают ваше имя. Ну, вот, например, Ирина, да? Ирина, Иришка,
2: или, возможно, ваша жена к вам обращается как-то так, что вам не нравится, а изменить вы эту ситуацию уже не можете, потому что там уже все. Потому что...
1: С женщиной не поспоришь.
2: Потому что мы знаем, кто в доме хозяин.
1: Потому что мы знаем, кто готовит борщ, да. Итак, напишите, какое обращение к вам вызывает раздражение, потому что я недавно стал себе ловить на мысли, что мне не то чтобы раздражение вызывает, а мне не очень нравится, мне непривычно, некомфортно в этой роли, когда ко мне обращаются как мужчина. Какой мужчина? А где же этот молодой человек? Придержите дверь, да. Я-то себя именно так ощущаю, а вот этот мужчина...
2: Это когда идешь, да, и говорит: женщина, ой, ну женщина, это явно не ко мне обращаются, это кто-то взрослый, да?
1: Вот, это была ситуация, когда что-то где-то в общественном каком-то месте, не помню, да бог с ним, в магазине где-то, стояла девчонка и с малышом. Она говорит: вот, дяденька тебе сейчас тоже заругает за то, что ты себя плохо ведешь. Я говорю: женщина, да никого я ругать не буду. Она на меня так посмотрела, но потом... я надеюсь, что она поняла, почему именно такое обращение.
2: Я не дяденька.
1: Да.
2: Хорошо. Я что-то хотела сказать и, конечно же, уже забыла.
1: Ну ничего, у тебя целый час будет на то, чтобы вспомнить. Ребят, напишите, какое обращение к вам вызывает раздражение. Может быть, действительно как-то коверкают именно ваше имя, потому что вас зовут Артем, а Артемий — это абсолютно другой человек с другим именем, да?
2: Да.
1: Вот, пишите в Макс, +7 900 660 15 05.
2: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ принимает ваши сообщения. Напомню о том, что сегодня лучший комментарий

Дарий не только зазвучит в эфире, но и получит подарки. Островные сувениры от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работает ежедневно с 11 до 20.00. И официальный «Мерч Сахалин. Моя к России» доступен на сайте merch-sakh.ru. Также напомню, что помимо того, что сегодня разыграем сувенир для одного победителя, в пятницу будет шанс у 5 человек выиграть главный приз Пола или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Будем разыгрывать среди всех тех, кто выиграл на этой неделе.

0: 8 часов и 14 минут в Южно-Сахалинске. Ваш астрологический прогноз на сегодня. Итак...
1: Итак, овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров.
0: Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами.
1: Близнецы и звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Подороже возьмите.
0: Раки, доброе утро. Просто хватит мучить себя пустыми сомнениями.
1: Львы, бегите из города поближе к природе.
0: Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас. Только импровизация.
1: Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни.
0: Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас.
1: Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться.
0: Козероги, вы сможете убедить кого угодно в чем угодно.
1: Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей.
0: И рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, друзья. Ну а мы напомним, что у нас в этом часе есть тема, которую мы обсуждаем до конца этого часа.
0: Так, напишите, какое обращение к вам вызывает раздражение, ребята.
1: Да. И сегодня за яркий комментарий мы дарим сувенир. За участие в течение недели у вас будет шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину «Мерч Сахалин» за подарки для наших слушателей. Мы напомним наши координаты.
0: Мессенджер
1: Макс.
0: Плюс 7-900-660-1505, его номер.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пишите, пожалуйста, свои сообщения.
2: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Так, ребята, мы готовы продолжать. Здесь газуем под Зиверт на волне радио СТВ. В рамках облобластного шоу есть тема с 8 до 9. И тема эта на сегодня звучит так. А у вас вообще, есть у вас раздражение по этому поводу? Напишите, какое обращение к вам вызывает раздражение?
1: Да, бесспорно, по имени и отчеству, потому что так называют только на работе.
0: Ага. То есть, когда близкие называют по имени отчеству или это кто-то раздражает. Из знакомых друзей, да? А что их заставляет вас так называть? Может,
1: слушай,
0: быть, у вас официальный
1: всегда,
0: вид?
1: Вот
0: может?
1: Я всегда, когда серьезное у меня какое-то заявление, я по имени отчеству тоже называю всех своих домашних. Я и маму свою могу сказать так. Я не поняла, Лариса Станиславовна. Ага. А вы долго еще будете делать вид?
0: А когда к себе слышишь такое обращение, понимаешь, что.
1: Ну, скорее всего, тоже что-то серьезное сейчас будет.
0: Ага, ладно, хорошо. У Светланы. Здравствуйте, когда фамильяр? И обращаются по фамилии. Вот, хорошо.
1: Да, согласна, неприятно, когда по фамилии. Хочется все-таки, да?
0: Ага.
1: Чтобы как-то вообще-то, по имени
0: вообще-то
1: еще и нежно.
0: Имя есть у человечка.
1: Да, да.
0: От Марии, доброе утро. Тетя Маша, причем мои 5 родных племянниц называют меня по имени.
1: Угу.
0: А вам не нравится обращение тетя Маша? Да, раздражает вас
1: тетя
0: это?
1: Тетя Маша. Слушай, но вообще вот у нас в компании тоже заведено, что у нас дети всех взрослых называют просто по имени. И в какой-то момент я поняла, что мой муж начал раздавать указания детям подойти и сказать: так, дядя Денис. Я говорю, какой дядя? Ты зачем им это? Они не должны так никого называть. Это
0: а почему?
1: Ужасно. Ну, а тебя назвали дядей. А? Тебе приятно было?
0: Ну, когда это человеку этому 4 годика, а мне уже больше на несколько десятков, да, да, я думаю, тот уже момент настал. Когда мне 23, ей 5, это нормально.
1: Ну, подожди, ты недавно, вот, в самом начале сказал, что какая-то девушка с ребенком
0: девушка
1: обратилась к тебе как к дяде.
0: Да она постарше меня будет.
1: Это было неприятно. Да, так нет, она для ребенка же тебя назвала так,
0: нет,
1: не для
0: нет,
1: себя.
0: Нет, нет, там было другое. Это она ко мне
1: ну,
0: обратилась.
1: Конечно,
0: так.
1: Вот посмотри. Это о, ну все, мы переобулись, там уже другое, там уже не считается. Все считается. Я вот, когда мне тоже говорят тетя Женя, у меня глаз начинает дергаться, я говорю, я не тетя.
0: Угу.
1: Я еще.
0: Но нет, у девчонок у вас возможно свое что-то в голове сидит. Я понимаю, что вот когда я говорю, мне было 23, тогда по имени любой ребенок может ко мне обращаться. Но сейчас уже я достиг того возраста, когда мне с соседнего подъезда будет мальчонка 6 лет кричать.
1: Это как тот самый соцопрос среди детей проводили и спрашивали их, в каком возрасте для вас считается пенсионерский возраст. И они говорили 35, 30. И я думаю, ну вот и приехали, пожалуйста. Да. Так, здравствуйте, дорогие ведущие. Мне очень повезло с отчеством, потому что некоторые нехорошие люди произносят мое имя именно так. Анастасия Олеговна. Угу. Акцент на последние 5 букв. А, все, вам неприятно, да?
0: Mm-hmm.
1: Хорошо.
0: Ладно. Доброе утро. Фраза «Ой, девочки, спасибо» или другое подобное оформление с обращением «девочки». Ну какие девочки? Mm-hmm.
1: Уже тетеньки.
0: Да, первое. Вы пришли за помощью к высококвалифицированному специалисту. Вот. Второе. Мы с вами не друзья.
1: Я поняла. Это.
0: Дайте закончить, да. Третье. Воспринимается как обесценивая по скрипту одной из девочек 60 лет. Ну и классика, когда путают Мария и Марина. Я не Марина. Вообще разные имена.
1: Да, Мария. Слушайте, это, наверное, какая-нибудь бухгалтерия, знаешь, когда открывается дверь и такой общий привет и говорит, девочки, ну что вы там, как у вас, девчонки? Угу. А там сидят все, от мала до велика, по возрастной схеме. И, наверное, про это имеется
0: в виду. Но тут тоже не знаешь, когда к коллективу иногда... Вот
1: а, как, ты... а как обращаться? Женщины?
0: Да, ты когда обращаешься, иногда так, девчонки, здравствуйте, да. И они такие, хлоп,
1: какие
0: на тебя
1: мы
0: смотрят.
1: Тебе девчонки?
0: Да, начинается.
1: А когда скажешь молодым девчонкам, женщины, здравствуйте, они тоже на тебя так же посмотрят.
0: Да, а иногда, наоборот, я вот не закончила мысль, иногда ты заходишь, девчонки, привет, а можно спросить там тут... И они такие, хлоп, и иначе на тебя смотрят, такие, о, девчонки, как будто бы комплимент
1: мы
0: какой-то получили.
1: Мы девчонки.
0: Да.
1: И сразу они такие, молодые, все
0: поэтому
1: заряжены.
0: С вами, дамы, никогда не знаешь, где
1: молодые,
0: нарвешься.
1: Молодые, прекрасные, да? Леди, вот так надо обращаться. Так, доброе утро, меня зовут Евгения. Здравствуйте. Бесит, когда коллеги могут назвать Женька.
0: Женька.
1: А на минуточку, этой Женьке уже 50.
0: Ага. Ну какая же... Нет, ну тут Евгения.
1: Евгения как минимум. Вообще прекрасное имя Евгения, я считаю, очень красивое. И давайте как-то к Евгениям будем обращаться с уважением. Всем Евгениям.
0: Попрошу.
1: Мы говорим Евгения или Женечка.
0: А, да, кстати. Но не всегда всем нравится. Ладно, прервемся ненадолго. У нас информация о погоде для вас.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 15 сентября. В Ахе временами дождь плюс 15, в Тымовском без осадков 17 выше 0, в Смирных без осадков плюс 19, в Углегорске без осадков 16 со знаком плюс, в Томаре осадков сегодня не ожидается, температура воздуха прогреется до 17 градусов. В Чехове без осадков и 19 выше 0, в Невельске и в Хомске без осадков 20 градусов тепла, в Северокурильске временами дождь плюс 15, в Курильске без осадков 19 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Ребята, что касается темы, она актуальна до конца часа. Напишите, какое обращение к вам вас раздражает, вот вызывает это самое негодование некоторое, да? Напишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Мы принимаем ваши сообщения и за яркий комментарий дарим сувениры. За участие в течение недели у вас будет шанс выиграть полу или ветровку от магазина «Мерча Сахалин».
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Скоро зима. Пора менять шины.
5: Да, езжай в новый магазин «Шины» даром на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222-0123.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 8 часов 31 минута в Южно-Сахалинске. Это Алекс Клэр здесь, Too Close, с песней. Mm-hmm. Да, ничего мы не закрываем. Мы
1: кстати,
0: только...
1: песня, у меня по этой песне такие, да. Знаешь, воспоминания.
0: Какие?
1: 2012 год, лето.
0: Молоденькая совсем была.
1: Да, mm-hmm. Много лет назад.
0: Так где я к тебе?
1: 14 лет, да, прошло?
0: Быстро считаешь, уже хорошо. Ребята, мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему. Звучит она так. Напишите, какое обращение к вам вызывает недопонимание, а в некоторых случаях и очень серьезное раздражение. От Ирины сообщение следующее. Доброе утро. Раздражает, когда меня называют женщина. Зовите меня девушкой, пожалуйста, даже когда мне будет 90. Вот видите, какая разница между вами.
1: Вот.
0: Вас никогда не угадать.
1: И мне будет вот 90, зовите меня девочка. Вообще, девчуля, девчоночка, темный. Вообще, вот без вопросов, никаких женщин. Мне это не надо, знаете ли. Итак, доброе утро. Ребята, муж не любит, когда называют. Называю его мой Аполлон.
0: О-о.
1: В ответ любовь моя. Ну какой же я Аполлон со своим безалкогольным пивом и животиком.
0: Вот такой вот Аполлон, современный. Доброе утро. Раздражает, когда обращаются по фамилию. Может, отголоски армии. Оправдывайте людей. Не должны так они обращаться, да?
1: Ну вообще, что за фамильярничество? Давайте, у нас у всех есть имена. По имени как-то друг друга будем называть.
0: Конечно.
1: С добрым утром. Не люблю, когда внучка зовет меня бабушкой. Я не бабушка. Я ба, мне всего 41, молодая бабуля. Это тоже, кстати, моя мама говорила, никогда не разрешу своим внукам называть меня бабушка. Что за бабушка? Я не бабушка, я лорик.
0: Что по итогу?
1: По итогу, ну, конечно, бабушка. Причем еще баба, знаешь, когда маленькие дети, трудно им выговаривать целое слово бабушка, они называют ее баба. И она поначалу, конечно, была недовольна. А потом, ну, конечно, мою сладенькую, мою булочку. Ну, конечно, я баба твоя, да-да-да.
0: Так, доброе утро, по мне так самое неприятное слово при обращении «дама». Вот видишь, а, ты говорила. Ну, заходите, говорю,
1: дамы,
0: дамы.
1: Мадемуазель.
0: Добрый вечер, мои дамы.
1: Нет, ну да. Дама это как-то слишком официально, я считаю. Как будто я должна стоять при этом в вечернем платье, как минимум. Так, привет, Шур, Санек бесит, но особенно бесит Сашуля. Как вилкой по тарелке. Александра. Александра.
0: Доброе утро. Бесит, когда некоторые мужчины обращаются к женщине просто по отчеству. Иванна, Петровна, Анатольевна. Обращение как будто с прорабом на стройке.
1: Анатольевна, я как раз Анатольевна. Так, доброе утро, Женя и Артем. Бесит, когда называют по фамилии флешбеки из школьных годов, а также после...
0: Хочется встать к доске,
1: да,
0: выйти, да?
1: Да, или испугаться, что домашка не сделана, да? А также после сюжетов нашей Раши стало неуютно, когда обращается Михалыч. Причем сам... наш слушатель, у него вот, где он нам пишет, в мессенджере Макс написано Джейсон Михалыч.
0: Михалыч. Но видишь, в тандеме получается.
1: А, ну когда Джейсон Михалыч ничего, а когда просто Михалыч, не нравится, я поняла.
0: Да, даже нет. Наша Раша все подпортила. Ребята, облобластное шоу продолжается. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ. Мегаберезка, фарш, свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное, олейна 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж.
1: Друзья, пишите свои варианты на нашу утреннюю тему, которая звучит так.
0: Напишите, какое обращение к вам вызывает раздражение.
1: Да, у нас есть мессенджер «Макс».
0: Плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». И, кстати говоря, помните ли вы о том, что мы сегодня за самый яркий и интересный комментарий подарим сувенир от магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Обязательно зайдите, посмотрите что-то для себя, ведь там этот магазин, это мультибрендовый магазин, и он собрал в себе лучшее от местных дизайнеров. Эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Оригинальные футболки, худи с островной символикой, стильные аксессуары и памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Поэтому, друзья, давайте тоже как-то поактивнее пишите свои комментарии. Мы найдем сегодня счастливого обладателя сувенира от магазина «Мерч Сахалин», а в пятницу подведем итоги и разыграем главный приз — поло или ветровку от наших партнеров.

0: Ребята, парочка сообщений буквально и уйдем на информацию о погоде. Время поджимает, но мы видим, что очень разошлась эта тема в массы. Так, смотрите, тема у нас сегодня такая. Напишите, какое обращение к вам вызывает раздражение. И тут небольшая история из прошлого. Готовы?
1: Давайте.
0: Доброе утро. Когда мне было 16 лет, зашла в автобус, и тут со спины слышу: «Женщина, садитесь!» Я не обратила внимания. Затем этот человек решил повторить это погромче на весь автобус, да еще и похлопав меня по плечу, негодяй. Я уже с раздражением обернулась со словами: «Да не буду я садиться!» Человек потом извинился, конечно, но осадочек остался.
1: Надо было сказать: «Спасибо, дяденька!» И все. Конфликт улажен.
2: Отойди, мужик.
1: Да. Так, еще есть сообщение: в школе терпеть не мог, когда меня по фамилии называли. Причем, если учителей в этом плане приходилось терпеть, с одноклассниками часто кусался на эту тему. И не то чтобы фамилия у меня плохая, но она звучит грубовато на слух, и мне это не нравилось. Сейчас стал спокойно к этому относиться. Иван Боев.
0: Хорошо, Иван, доброе утро. Меня зовут Александр, но бесит, когда называют Санта. Но когда представляют староверческую версию дядя-тятя Санта, готов казнить на месте. Почему Санта одел костюм на Новый год Санты, оттуда и пошло? Ну вот, как
1: прилипло.
0: Все совпало.
1: Так, хорошо. Доброе утро. Иногда необычно режет слух, когда обращаются: «Уважаемый».
0: Уважаемый.
1: Ну, есть такое.
0: Какие же мы все-таки разные, тут вообще ни разу не угадаешь. Да, если бы было хотя бы где-нибудь написано по глазам, либо на бейджике: «Обращайтесь ко мне так-то», да? Тогда было бы понятнее.
1: Нам надо тогда каждому ходить с бейджиком.
0: Это, знаешь, это я вспомнил сразу игру. Тут как попадешь, не попадешь. Помнишь, на старых персональных компьютерах, где ты там мины искал, по минному полю ходил. Вот, я никогда не понимал правила. Да, сапер, да. Никогда не понимал правила, но вечно я нарывался на эту мину. Вот, и тут тоже не угадаешь. К этой женщине обращайтесь, пожалуйста, к этой не только девушка, даже если 90.
1: Ага. Вот. А то есть тебе, как уважаемый, нормально, если кто-то подойдет и скажет: «Уважаемый».
0: Да.
1: А, братишка.
0: Да.
1: Бедолага.
0: Главное, не слышь ты, а все остальное, в принципе, может подойти.
1: Все подходит, даже если мне скажут: «Женщина», я в целом готов откликнуться.
0: Откликнуться, конечно. Ребята, что у нас по программе далее? А информация для вас о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 сентября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков, плюс 16 градусов. Осадков сегодня не ожидается в Поронайске, плюс 18, Красногорск 17 градусов, Макарове 18, в Долинске до 21, в Охотском 22 градуса, Корсаков, Анива до 20, в Малокурильском и Южнокурильске без осадков, плюс 19, в Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 19-21, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Вау, вот это да!
5: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
6: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
7: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
5: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
8: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
11: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября блинчики «Морозко» с вареной сгущенкой 179,95 за 420 грамм. Масло сливочное «Экомилк» крестьянское 239,95 за 160 грамм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
14: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец – гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
10: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Гаврилина здесь, между прочим, для вас спела драма Queen, да? Такая королева драмы. И, возможно, тут... именно Гаврилина любит, когда ее так называют. Да. Королева драмы.
1: Но у нас тут тоже драма происходит. Ребята, мы сегодня спрашиваем у вас. Напишите, какое обращение к вам вызывает раздражение, по какой причине. А доброе утро, бесит, когда зовут Толясик. А Толясику 50+. И прикольно, вроде, но... Когда в толпе товарищ кричит через дорогу, окружающие смотрят вообще не на меня, седого, щетиной, белый, а на подростков, да. И меня это даже умиляет.
0: Толясик.
1: Раздражение было, а потом сменилось на
0: милость. А как надо? Анатолий.
1: Анатолий, Анатолий.
0: Доброе утро. Не люблю, когда в коллективе начальник обращается к коллеге. Ассоциируется со словом коллеги. А мне нравится, кстати.
1: Коллеги, здравствуйте.
0: Коллеги, здравствуйте. Очень даже... Мне даже нравится, когда вне... работы, люди друг друга так называют. Знаете, это как вот люди по интересам собрались, так, коллеги, уважаемые коллеги, давайте обсудим.
1: Я на работе утром с девочками здороваюсь так. Бонжур, моншер, и буэносера, кара мия.
0: Моя мадемуазель. Ой, доброе утро. Я еще для внучка подружка Света или жена дедушки.
1: Доброе утро. Мне очень не нравилась моя кличка в школе. Филиппо. Все из-за огромной лисьей шапки, которую мне бабушка шила. Так что теперь меня, как ни называй, все терпимо по сравнению с Филиппом-то. Ну, тут да, не поспоришь.
0: Ну да, Филиппок так себе для прекрасной, милой девочки.
1: Да.
0: Доброе утро, не нравится, когда мое имя переобразуют в уменьшительно-ласкательную форму, особенно бесит Юлюсечка.
1: Юлюсечка.
0: Юлясечка, да?
1: Я вас так понимаю, вот... не по обращению ко мне, да, тут Артем никак, в общем-то, не переделаешь. А вот это вот уменьшительно ласка, когда морешка, мяска.
0: Ну, Артюша.
1: Вот ага, ну, Артюш, да пусть будет. Господи,
0: Артюша остается, чего. Морешка нельзя, да?
1: Нельзя, мяско тоже нельзя.
0: Хорошо.
1: Уберите
0: штанишки.
1: Это из рациона. Артюш, ты штанишки надел. Женщина!
0: Женщина, прекратите. Так, здравствуйте, ко мне в 30 лет алкаш, которому за 50 обратился мать. Дай 100 рублей. Звучало обидно.
1: С тех пор вместе не расстаемся. Да? Вот. Уж очень сильно в душу запал. Так, доброе утро. Просто бесит, когда коверкают фамилию. А, так, к сожалению, мы с вами... А,
0: Гречкина, Гречишкина, Гречушкина, Гречушкшечкина. И это еще далеко не конец.
1: На самом деле...
0: А фамилия Гречишкина.
1: Да, я это понял. Мне тоже с фамилией какая-то беда. Ну, в общем-то, просто Бушаев, да? Ну, и все. Так, Бухаев, это здравствуйте. Булаев, привет всем, да. Бушуев, это вообще завсегда-то.
0: Бушуев очень распространенная фамилия, да. Наверное, поэтому кажется, что... Ну, какой так Бушаев?
1: Когда,
0: Бушуев?
1: Когда я называю Бушаев, я там не слышу «у». А вот люди слышат, очень часто причем. Не понимаю. Я и не быстро это произношу.
0: А мне вообще повезло с фамилией. Ее вообще никак не исковеркать.
1: Милая моя.
0: Все, а уже хорошо, уже приятно,
1: уже, да?
0: Да? Я ваша милая, так и есть. Да, с этим не поспоришь.
1: Ребята, что у вас будет по сегодняшней теме? Если есть комментарии, то напишите. Время еще есть в наличии, чтобы мы успели получить и озвучить. Напишите, какое обращение к вам лично вызывает раздражение, недоумение, удивление. Да, какие-то эмоции, возможно, положительные, возможно, негативные. Плюс 7-900-660-1505, пишите в Макс.
0: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Друзья, пишите, пожалуйста, свои комментарии, ведь сегодня за самый интересный и яркий комментарий подарим сувенир от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. И, кстати, официальный мерч «Сахалин. Маяк России» также доступен на сайте merch-sach.ru.

0: 8 часов 55 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, всем внимание. У нас победитель вот наклевывается. Мы пока тут спорим ожесточенно. Mm-hmm. Напишите, какое обращение к вам вызывает раздражение. И есть от Марии продолжение. Еще, говорит, еще, Мария. Тетя, это, конечно, грустно, но есть в нашей семье еще одна история. Пару лет назад муж научил 5-летнюю внучатую пельменницу звать меня бабой Машей. Раздражало, что ого, я в 39 баба, а он 46. Лёшенька.
1: Ну нет, так нечестно, конечно.
0: Молодец.
1: Так, доброе утро, радио СТВ, Чехов-Сахалинский. Здравствуйте. На меня любимая жена в порыве гнева может сказать: ну ты козёл. А я ей говорю: если муж козёл, то жена у него кто?
0: Козочка.
1: Козочка.
0: Молодец.
1: И они вместе.
0: Пошли траву косить. Ребята, дайте нам пару минут, мы выберем победителя, потому что очень много сообщений, а вот времени у нас прям было мало, чтобы все озвучить, осмыслить и выдать победителя.
1: Да? Я еще парочку сообщений зачитаю.
0: Быстренько.
1: Быстренько. Доброе утро. Меня и мою сестру наш папа называл Кака и Так, и Тата. А нас зовут Катя и Таня. Это не раздражало, это было смешно. Ну,
0: если вас Таня зовут, то было смешно. А на месте Каки я бы вот немного огорчился.
1: Да. И еще сообщение. Мне не нравится, когда ко мне обращаются: женщина. Женщина — это где-то в очереди, в поликлинику. А я предпочитаю просто по имени.
0: Хорошо.

0: Так, внимание, 8.59 в Южно-Сахалинске. Давайте подводить итоги. Кто же у нас сегодня одерживает победу и забирает приз?
1: Есть сообщение от Лары.
0: Лара.
1: Да? Лара, мы вас хотим поздравить с тем, что вы стала победительницей. И Артем сейчас озвучит ваше сообщение, чтобы все понимали, кто стал победителем.
0: О, нет, я же другое сообщение, я сейчас не найду, у меня немного перемоталось. Это ты про...
1: Хорошо, я сейчас тогда сама его найду.
0: Да, тебе будет проще, я заблудился, ребят.
1: Доброе утро, мне очень не нравилась моя кличка в школе, писала Лара, Филиппок. Все из-за огромной лисьей шапки, которую мне бабушка сшила. Так что теперь меня, как ни называй, все терпимо по сравнению с Филиппком.
0: Да, мы вас поздравляем.
1: Лара, надеюсь, вас больше так никто не называет. Надеюсь, вас называют так, как вам приятно это слышать. Мы дарим вам сувенир от магазина «Мерч Сахалин», и вы становитесь претендентом на обладание главного приза, который мы разыграем в пятницу. Магазин «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий», работает ежедневно с 11 до 20.00, предоставил подарки для наших слушателей. Большое ему спасибо за это. И всем слушателям, кто слушал и писал свои комментарии в течение этого часа, тоже большое спасибо. Мы за заканчиваем и переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Дарья Пешунова.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине продолжают работу по спасению сивучей. В Южно-Сахалинске открыли новый сквер. 76 килограммов рыбы изъяли за неделю у браконьеров. На волнорезе в Невельске продолжают спиливать выступающие арматуры. Специалисты ведут работу уже вторую неделю, чтобы снизить риск травм для животных. В этом году в Сахалинской области начали комплексную работу сразу по двум направлениям – защите сивучей от пластиковых удавок и обслуживанию волнореза в Невельском порту. Для города это особенно важно. Сивучи давно стали частью Невельска и одной из его природных особенностей. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Одним из гостей праздника стал губернатор Валерий Лимаренко. На территории нового пространства обустроили пешеходные дорожки и газоны, провели озеленение, установили скамейки и урны. Для маленьких горожан предусмотрена детская площадка с мягким резиновым покрытием. За благоустройство объекта в рамках программы формирования комфортной городской среды в прошлом году проголосовало больше 3000 человек. В результате проект получил федеральное финансирование. Добавлю, программа формирования комфортной городской среды по решению президента включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря ей новый облик на островах уже получили свыше 200 общественных территорий. 140 рейдов на водоемах Сахалинской области провели инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства с 7 по 13 сентября. В ходе проверок выявили 72 нарушения и составили 52 протокола. У нарушителей изъяли 55 орудий лова, 76 килограммов рыбы и 2 транспортных средства. Общая сумма штрафов составила 132 тысячи рублей. Ущерб водным биоресурсам оценили в 60 270 рублей. Областные соревнования по нардам пройдут в Южно-Сахалинске 27 сентября. В них примут участие победители муниципальных этапов. Представлять самую северную часть острова приедет Алина Костык. Девушка обыграла 27 участников из Ноглик и Ахи, в том числе ветеранов специальной военной операции. Соревнования состоялись в районном дворце культуры при поддержке фонда «Защитники Отечества» и Сахалинской областной федерации нард. Двухголовый питон появился на свет в американском городе Юджин. Необычная рептилия вылупилась 19 августа. Заводчики заметили два носа, торчащих из одного яйца. Сначала они подумали, что это близнецы, но потом увидели двухголовую змею. Обе головы способны самостоятельно двигаться, пить воду, высовывать язык и реагировать на прикосновения. По словам владельцев, нет никаких признаков того, что змея испытывает боль. Сейчас детеныш завершает первую линьку, весит около 70 граммов и достигает в длину примерно 18-20 сантиметров. У него есть небольшая выпуклость в том месте, где внутри соединяются две шеи, а у левой головы слегка искривлена челюсть. Заводчики записались на прием к ветеринару, чтобы сделать снимки и изучить необычную внутреннюю анатомию пресмыкающегося. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 16 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

сделать. Это новый волшебный замечательный час на волне радио СТВ и облабластное шоу. На секундочку отлучился Артем Бушаев от меня, от компании вместе со мной. Меня зовут Жень Милых, и я предлагаю вам вместе с нами продолжать это утро встречать ярко и бодро. Ну и что вас ждет впереди? Много всего интересного, помимо того, что в рамках программы «Афиша» я расскажу вам о некоторых мероприятиях, которые стоит посетить в нашем городе. Также вас ждет рубрика «Перченые ученые». Естественно, открытие от наших прекрасных ученых, которые трудятся, не покладая рук. Естественно, ваш астрологический прогноз тоже не за горами. Ждите, совсем скоро он появится. Оставайтесь с нами, делайте громче. Всем бодрого утра!

Ну что, друзья, ваш астрологический прогноз уже подъехал. Давайте начинать. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Далее, тельцы. Все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы можете убедить сегодня кого угодно, в чем угодно. Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. Ну и рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Бодрого настроения каждому из вас.

0: Перченые ученые.
1: Ой, ну что там снова ученые создали, изобрели или открыли? Прямо сейчас расскажу вам. Ученые превратили гигантских насекомых в биороботов, оснастив их камерами и шприцами с лекарствами. Оператор управляет насекомым с геймпада и принимает решение об инъекции. В испытаниях тараканы попадали в цель с расстояния до 15 сантиметров в 95% случаев. А в будущем таких тараканоботов планируют использовать в спасательных операциях. Если, например, из-под завала к вам бежит гигантский таракан со шприцом, то все не так плохо, как кажется. В общем, это огромные тараканы, роющие тараканы такие, они похожи на маленьких черепашек, мне кажется, даже больше, но с тараканьими лапками. Команда считает, что подобные системы могут внедрить в реальные спасательные операции в течение примерно 5-10 лет. И сами ученые понимают, что есть небольшая психологическая проблема, да, человеку в сложной ситуации придется смириться с тем, что спасение к нему приближается в виде гигантского таракана. Многим может не понравиться вид бегущего к ним огромного таракана, но если вам вдруг нужна помощь, таракан – единственное существо, которое может вам помочь, то придется, конечно, смириться. И вообще интересное будущее нас с вами ожидает, да, с учетом того, что Илон Маск создал летающий автомобиль, ученые создали огромных тараканоботов со шприцами на панцирях, то, конечно, интересно будет лет через 10-15. В общем, друзья, это рубрика «Перченые ученые». Здесь по будням, не пропускайте, все самое интересное только у нас.

0: Ой, ну если вам не интересно, какая погода будет сегодня за окном, то я даже не знаю. Всем интересующимся, внимание, прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 15 сентября, в Охе временами дождь плюс 15, в Тымовском без осадков 17, выше 0, а в Смирных без осадков около 19 градусов тепла. В Углегорске без осадков плюс 16, в Томари без осадков 17, выше 0, а в Чехове без осадков плюс 19 градусов. В Невельске, а также в Хомске днем без осадков около 20 тепла, в Северокурильске временами сегодня дождь и 15, выше 0. В Курильске без осадков плюс 19 градусов днем. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается. 19-21 выше 0, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40 18 18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
6: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
5: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
6: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
5: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
6: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
5: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
5: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
6: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
5: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
6: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша.
1: Так, ну что, друзья, всем здравствуйте, доброе утро. Парочку мероприятий нашего города, которые желательно посетить вам, ну и всем гостям нашего города тоже. Мастер-класс и рисование картин в питерском стиле случится 17 сентября, в этот четверг, в 19:00 в творческой студии Wine and Art. Вы можете прийти и, собственно говоря, порисовать. Собрали для вас 12 картин с петербургским настроением. Вы сможете выбрать любую и создать уникальную картину для себя или своих близких. Стоимость за участие 3000 рублей. В общем-то, всю информацию можете узнать у ребят, которые проводят этот мастер-класс. Далее, мастер-класс «Магия света». 18 сентября в пятницу в 19:30 участие 2800 рублей стоит студия «Rivana Candles». На мастер-классе вместе с вами создадут свечу в баночке с уникальным ароматом и прекрасным декором. Обязательно, если есть желание, посетите этот мастер-класс. Далее, 20 сентября, в воскресенье, друзья, вас ждет хоровая вечеринка в 18:00. Начало, участие 2000 рублей в арт-резиденции «Маяк». Вот когда душа просит петь, мы собираемся вместе. Вас ждут уютный просторный зал, распевка, созвучные песни и песни хором. Никакой подготовки или опыта не нужно для этого участия, поэтому приходите, пойте с душой. Фестиваль «Поющий музей» 17 сентября в четверг в 19 начало, в 21 окончание. Вход свободный, краеведческий музей вас ждет. Осенний концерт на свежем воздухе в сквере краеведческого музея. Приятная музыка, теплый вечер и незабываемая атмосфера, друзья, для вас. Приходите. Далее, 19 сентября, проект «Sunset» и смена локации. До этого другая локация была на берегу моря. Сейчас все это дело перенесли на горный воздух, там же, где и проводился проводилось это мероприятие до этого. Старт в 17:00. Пожалуйста, приходите. Вас будут развлекать в музыкальном плане диджеи. Старт в 17:00, средняя станция горного воздуха, вход свободный. В случае непогоды, конечно же, мероприятие перенесется, но панорама города, простор, мерцание огней и плотный хаос сплетаются в настоящей мифической атмосфере. Приходите, пожалуйста, все это дело случится 19 сентября. В общем, такие мероприятия в нашем городе есть, будут. Посещайте, проводите время с пользой.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Так, ну тут-то все понятно. 797 груз, банк под названием трек. И это «Айсберг» и «Зиверт» здесь на волне радио СТВ. Друзья, 9 часов 40 минут. Время сахалинское. Информация о погоде не заставляет себя ждать. Информация о погоде для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 15 сентября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков до 16 тепла, в Поронайске без осадков плюс 18, в Красногорске осадков не ожидается около 17 градусов со знаком «плюс». В Макарове без осадков плюс 18 градусов, в Долинске 21 тепла и без осадков, в Охотском осадков не ожидается, температура воздуха прогреется до 22 градусов. В Корсакове и Ване без осадков сегодня плюс 20. В Малокурильском и Южно-Курильске осадков не ожидается, 19 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 19, плюс 21. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея». Фархуд.
6: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
7: Магазин «Орбита»!
8: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
9: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
8: И самое главное – забота о каждом пациенте.
9: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
8: Телефон 40 18 18.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Ноты под стол, смычки на стол. Эстрадный симфонический оркестр и Александр Лопатин представляют концерт с авторским юмором и уникальной программой. 17 октября в 18.00. Концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
11: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
12: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
13: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
14: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
15: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
16: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ольга Бузова и инстасамка «Я хочу». Ну и хотеть не вредно, между прочим, а знать полезную информацию о дорожной обстановке. Самое время, друзья, сегодня 15 сентября. На участке улицы Поповича в районе дома номер 51 полностью закроют проезд. Этот участок между проспектом Мира и улицей Дзержинского. Ограничения продлятся с 10 утра до 15.00. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ специалистами АО «СКК». Предупреждают в администрации города. Автомобилистов просят планировать свои маршруты с учетом указанного ограничения и, пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этой ситуации. Всем хорошего пути.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63.

Тех, кого надо, заберем в наши объятия, в объятия «Обла-бла» снова шоу, в котором только хорошее настроение, только бодрость и позитив. Друзья, мы продолжаем наш утренний эфир. Надеюсь, что вы продолжаете его вместе с нами. Делайте громче, оставайтесь с нами. Двигаемся дальше.

0: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Мы переходим в следующий музыкальный. 10 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас свежий и актуальный выпуск новостей. У микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Горячую воду на неделю отключат у некоторых южносахалинцев. Двоих сахалинцев поймали на бусе с большой партией трепанга. Сахалинские подростки читали больше всех летом. Двоих жителей Корсакова осудили за незаконную добычу трепанга. В феврале этого года на бусе они выловили 705 экземпляров. Ущерб составил больше 960 тысяч рублей. На суде сахалинцы полностью признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства. Их признали виновными, назначив каждому 2 года лишения свободы условно. У одного испытательный срок составил 1 год 3 месяца, у второго 1 год. Кроме того, суд постановил конфисковать водолазное снаряжение. Приговор вступил в законную силу. Валерий Лимаренко оценил капремонт северной части проспекта Мира в Южно-Сахалинске. На одной из главных транспортных артерий города завершается второй этап реконструкции. По поручению губернатора к началу сентября на участке открыли проезд по всем полосам. Благоустройство должны закончить к концу месяца. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента. На участке между Пионерской и Украинской уложили больше километра асфальта. Полностью заменили инженерные сети, сделали закрытую ливневую канализацию и реконструировали мост через Уюновку. Дорогу расширили до 4 полос, еще одно обустроили для общественного транспорта. Часть южносахалинцев останется без горячей воды на неделю. Об этом сообщили в Сахалинской коммунальной компании. Специалисты с 15 по 21 сентября будут работать на сетях в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Без водоснабжения на этот период останутся 9 домов по улице Физкультурной и 2 дома по проспекту Мира. Подробнее с адресами можно ознакомиться на сайте astv.ru. Сахалинская область 2-й год подряд стала лидером по продажам книг среди молодежи. Такой результат озвучила федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город». Специалисты проанализировали продажи в сегменте читателей от 12 до 15 лет за летний период. Так уже 2-й год подряд островной регион занимает 1-ю строчку рейтинга. Самыми популярными поджанрами у молодежи летом 26-го года стали зарубежная проза, российская проза, зарубежный детектив, российская молодежная проза и зарубежная фантастика. Россиянам с 15 сентября сократили срок безвизового пребывания в Таиланде. Теперь находиться в королевстве можно только 30 дней. При этом без визы пересекать сухопутную границу разрешат не больше 2 раз в год. На въезд через аэропорт это ограничение распространяться не будет. Туроператоры считают, что большинство российских отдыхающих перемены практически не заметят, поскольку стандартные поездки обычно укладываются в 30 дней. Сильнее новые правила затронут россиян, которые проводят в Таиланде несколько месяцев и использовали визараны. Выезжали за границу и возвращались для получения нового срока безвизового пребывания. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 15 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Ой, привет, здравствуйте.
1: Ой, а кто это вот тут вернулся? Посмотрите.
0: Небольшая была у меня музыкальная пауза,
1: да.
0: Извинитесь.
1: Отдохнул.
0: Вы посмотрите, как свежо выглядит человек. Если пропустил
1: час,
0: да, час своего рабочего времени. Попробуйте, ребята, вам тоже понравится. Но у вас есть обеденное, а у нас нету.
1: Я более потрепанная.
0: Нет, Женечка, ты...
1: Работала за двоих.
0: Ты худенькая.

0: Здесь ваш астрологический прогноз на этот вторник, 15 сентября.
1: Давайте начинать, Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров.
0: И это неплохо. Далее у нас Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами.
1: Прекрасно.
0: Просить не надо.
1: Да, близнецы и звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману.
0: Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями.
1: Львы, бегите из города поближе к природе.
0: Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация.
1: Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни.
0: Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас.
1: Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться.
0: Козероги, вы сможете убедить кого угодно в чем угодно.
1: Прекрасно, Водолей, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей.
0: Рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Всем отличного настроения.

0: Ну что, откуда же все-таки ноги-то растут?
1: Ну, сейчас покажем и расскажем. Сегодня фразеологизм «вилами по воде писано». По одной из версий, появился этот фразеологизм благодаря славянской мифологии, согласно которой вилы – это обитающие в различных водоемах мифические существа, обладающие даром предсказывать судьбу человека. А вот вторая версия связана с гаданием. Его суть заключалась в бросании камешков на воду, которые образовывали круги и вилы, по форме которых предрекали будущее. Так как данные предсказания очень редко сбывались, да, ну, практически никогда, то это выражение стало означать какое-то событие или действие, которое навряд ли вообще когда-нибудь состоится, да и даже в каком-то далеком будущем тоже не факт. Вот оттуда ноги и растут, друзья.

0: Расмус здесь на волне радио СТВ. Ребята, для вас, для всех и для каждого, кто на волне радио СТВ, отличная музыка, отличные музыкальные хиты для вашего хорошего, позитивного начала рабочего дня.
1: Ну и, конечно же, информация о погоде. Куда без нее? Никуда. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 15 сентября, в Ахе временами дождь плюс 15, в Тымовском без осадков 17, выше 0, а в Смирных без осадков 19 градусов со знаком плюс. В Углегорске без осадков плюс 16, в Томаре осадков сегодня не ожидается 17, выше 0, в Чехове без осадков плюс 19, в Невельске, а также в Холмске осадков сегодня не предвидится, температура воздуха прогреется до 20 градусов. В Северо-Курильске временами дожди плюс 15, в Курильске без осадков 19. Тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 19, плюс 21. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Приветствуем, ребята. Здесь мы начинаем игру. Идет дозвон. Его первая часть. На низком старте должны быть вы. Правильная оформленная заявка и 50% успеха у вас в кармане. Спонсор программы, спонсор нашей игры. Пиццерия «Сказка». Сказка, вкус, к которому хочется возвращаться. Pizzasказка.ru.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас расскажем вам, как попасть в нашу игру «Дозвон», как оформить заявку, куда ее прислать. Пожалуйста, Артем.
0: Пожалуйста, Женя, спасибо. Итак, ребята, пишите свой номер телефона, ваше имя и «хочу в дозвон». Такая фраза должна тоже присутствовать в сообщении. После смело отправляйте его на наш номер, в «Макс» привязан. Так, +7 900 660 1505.
1: Да, и сегодня мы разыгрываем большую пиццу «Посейдон» от наших партнеров. Ну и, конечно же, у нас есть кодовая фраза сегодняшнего дня. Именно эту фразу вы должны будете произнести в тот момент, когда дозвонимся вам в прямом эфире. Единственное, что вы должны сказать, это именно ее. Сегодня 15 сентября на календаре. В мире отмечается прекрасный праздник. День «Сделайте шляпу». Да, это приглашение проявить креатив, создать головной убор своими руками. Вот, поэтому фраза кодовая будет звучать сегодня так. Снимаю шляпу. Идем!

0: Друзья, сияем вместе, сияем в компании двух человек. Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
0: Облабластное шоу с вами, мы продолжаем.
1: Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», всегда в наличии товара местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».

0: что, друзья, оп-оп, и информация о погоде подлетела для вас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 15 сентября. В Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков. Погода плюс 16 градусов. Осадков сегодня не ожидается. Поронайск плюс 18, Красногорск 17 градусов, Макарове до 18 градусов. В Долинске воздух прогреется до плюс 21, 22 в Охотском пообещали. Корсаков-Анива до 20 тепла, в Малокурильском и Южно-Курильске плюс 19 без осадков. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19-21, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
2: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
8: Горячая вода – это хорошо.
9: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 67.
10: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
11: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
10: И самое главное – забота о каждом пациенте.
11: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
10: Телефон 40-18-18.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
13: С «Матрешкой» выгодно всегда.
14: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Тут моя Мишель, Баста, Женя и Артем, только эти-то поют. А мы вам, ребята, знаете что скажем? Что через пару минут в нашем эфире стартует игра, и вы должны быть готовы. Как готовы? Если вы правильно оформили заявку, вам остается только держать телефон рядышком с собой и в нужный момент ответить той самой фразой, которую мы загадали.
1: Да, если все сделаете правильно, выполните все условия нашей игры, то пицца, большая пицца, отправится именно к вам.

0: Итак, если все здесь, то мы начинаем. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор, литр домашнего морса 1799 рублей, заказывая на pizzasказка.ru. На кону большая пицца «Посейдон», и мы начинаем «Дозвон».
1: Начинаем, ребята, с вашей помощью. Именно с вашей. Потому что вы, если трубочку возьмете и произнесете ту фразу, которую мы загадали, обеспечите себе эту самую пиццу вам в руки, домой, коллегам, неважно, с кем вы будете и как ее пробовать. Главное, что она вам достанется, и мы будем счастливы за кого-то. Что кто-то сможет ее отведать. Итак, тишина.
2: Снимаю шляпу.
1: Наконец-то. А мы как долго? Мы к вам так долго спешили вообще. Давно хотели принять участие, как я понимаю, да?
2: Да я все пыталась. Месяца два, наверное.
0: Ого, Екатерина. Это
1: не
0: у нас,
1: бросать.
0: Не завязывайте с этим делом. У нас есть такое, знаете ли, поверье, что, возможно, и второй раз мы попадем в цель.
1: Да, бывало и такое. Ну что, поздравляем вас. Сегодня пицца достанется вам и только вам. Посмотрите, следили, да? Не оставляли попыток. Все, хорошо. Хорошего настроения. Приятного аппетита. Все, пока. До свидания, до новых встреч.
0: Вот так вот, друзья. И эта пицца могла достаться именно вам. Досталась Екатерине сегодня, кому достанется она завтра, следите за развитием событий.

0: будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
1: А самое главное, если вы куда-то пошли, берите с собой радио АСТВ, ведь мы также вещаем и онлайн. Там, где есть интернет, всегда вы можете подключиться и слушать нас в любом месте, друзья.
2: Ну, поэтому все будет хорошо с вами везде. Главное, чтобы радио было на связи. Итак, ребята, облобластное шоу на сегодня все.
1: Да, и мы напоминаем, что спонсор нашего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалеи, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки. Этим утром для вас здесь в студии работали Артем Бушаев,
2: Женя Милых.
1: Облобластное шоу с 7 до 11 по будням. Пожалуйста,
2: дальше, со следующего часа с вами здесь, в нашей студии, Игорь Орлов.
1: Да.
2: А мы прощаемся до завтра, услышимся здесь на волне радио СТВ завтра с 7 до 11. Все, сказали, все.
1: Пока,
2: счастливо.
1: Счастливо, удачи.
2: Пока. Угу.

0: На Сахалине и Курилах 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Итак, друзья, прямо сейчас узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске подрядчик забыл восстановить благоустройство. Сахалинские врачи совершенствуют методы оказания медпомощи при заболеваниях периферической артерии. Без горячей воды останется часть южно-сахалинцев. На улице Фабричной в областном центре подрядчик не восстановил асфальт после проведенных работ. Нарушения у домов номер 18 и 20 зафиксировали специалисты Департамента общественной безопасности и контроля города. В ведомстве заявили, что виновное лицо привлекут к административной ответственности. Там также напомнили, восстановление благоустройства должно выполняться строго в сроки, утвержденные разрешением. Соблюдение установленных требований – это не только обязанность, но и важная часть ответственного отношения к городу, его жителям и комфортной городской среде. Новый сквер «Мирный» торжественно открыли в 9-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Одним из гостей праздника стал губернатор Валерий Лимаренко. На территории нового пространства обустроили пешеходные дорожки и газоны, провели озеленение, установили скамейки и урны. Для маленьких горожан предусмотрена детская площадка с мягким резиновым покрытием. За благоустройство объекта в рамках программы формирования комфортной городской среды в прошлом году проголосовало больше 3000 человек. В результате проект получил федеральное финансирование. Добавлю, программа формирования комфортной городской среды по решению президента включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря ей новый облик на островах уже получили свыше 200 общественных территорий. В Сахалинской области проходит серия оперативных вмешательств пациентам с заболеваниями периферических артерий. Для практической отработки новых методов в регион приехал ведущий профильный специалист из окружной клинической больницы Сургута Павел Хан. Благодаря новому подходу врачи смогут